эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
1: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
0: Я доволен.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
6: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

We got a party to go to tonight. I've been saving up all.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой, 203-45-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». ОГРН 125-020-003-0530. Уфа.
2: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч.
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
8: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
9: Больше сделок.
8: Квартиры от агентства «Статус».
9: Строительство загородных домов от честного застройщика.
8: Складывайте возможности. Умножайте доход.
9: Приглашаем к сотрудничеству.
8: 249-1909. 249-1909.
0: Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Рекорд реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
6: Амода C7. Собрать все взгляды.
7: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо поднывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
2: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.

0: УАЗ вас строит,
1: строит для чемпионов.
0: УАЗ вас строит,
1: строит в моем регионе.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.

0: Сакура.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
3: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20. Dance Radio.

You'll find out if you do that.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Всем привет и доброго утра. Понедельник, 7 утра в Петербурге. По московскому времени вейкаперы начинаем.
3: Доброе утро, друзья. 14 сентября. Всех с понедельником.
4: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
2: Два гороскопа у нас впереди, любовные и стандартные, как вы любите. Все появятся в наших социальных сетях, поэтому подписывайтесь в телеге в первые. Также рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Тем придумаем тоже, кому сложно. Также сыграем в игрушку сегодня за приз твейкаперов. Факты расскажем, интересные, горячие новости. Все это впереди произойдет. Начинаем как обычно. С рубрики «Есть повод» на сегодня. На 14 сентября 2026 года пока что.
3: Но валяйте. Сегодня тоже Новый год церковный начинается.
2: Что за праздники? Что не день, то Новый год.
3: Да.
2: День слушания шорохов сегодня. Вот. Шорох,
3: праздник между собойчиков.
2: А праздник, да, кстати, интересный. Это как, на работе празднуется или где?
3: Между собой.
2: День у меня все под контролем, вот такой, да и есть.
4: Мне кажется, два этих праздника зря подряд идут. Между собойчиков у меня все под контролем.
2: А день садовода в Ульяновской области не зря здесь?
4: Так вот, вот оно, спасибо, все в Ульяновскую область, пора посадоводить.
2: Так, ну и много непонятных нам праздников дали.
3: Какой? Всемирный день атопического дерматита.
2: Это что такое?
3: Вот я и говорю. Атопический дерматит — это очень распространенное заболевание, когда там, не знаю, ручки чешутся, щечки, аллергия.
2: Я ни одного не знаю, у кого прямо сейчас атопический дерматит.
3: Когда рожать твоя жена будущая будет?
2: А, это детская штука.
3: Да не, очень много, видимо, да, кстати, у детей из-за того, что много добавок всяких неполезных в продукты, вот у них развивается
4: атопический дерматит. Так давайте проще уберем первое слово, дерматит, все, ну то есть так все понятней.
2: Звучит стрёмно.
4: Что-то с кожей, все, а что это праздновать?
2: Атопическое, пусть атопическое, что-то оно как будто звучит как что-то масштабное.
4: Представляешь, было бы утопическое.
2: Ну да, нам нужно разогнаться под что-то, под рубрику «Я в эфире».
3: У меня все под контролем, день. Все ж логично.
4: Что у вас
3: день,
4: под контролем?
3: У меня все под контролем, конечно. Я сегодня контролирую свои эмоции.
4: А, что вы сегодня контролируете?
3: Конечно.
2: Давайте, да, что вы контролируете сегодня, планируете контролировать. Запишите в чат мобильного приложения Рекорда голосом, а мы это включим в эфире в прямом обязательно. Вейкаперы, погнали.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 14 сентября прямо сейчас.
2: Овны, не отмахивайтесь от комплиментов. Вы их заслужили. Если будете продолжать в том же духе, заслужите и больших.
3: Тельцы, сегодня вы будете твердо представлять, что хотите получить в результате своих трудов.
1: Близнецы, сегодня, чтобы добраться до желанной, но весьма удаленной цели, путь придется разложить на небольшие отрезки, каждый из которых пройти, на ваш взгляд, будет вполне реально.
2: Рак, сегодня вы можете показаться слишком уж деятельным человеком.
3: Львы, такое качество, как нерешительность, вам не слишком присуще, но именно оно сегодня одолеет вас.
1: Девы, задумайтесь, быть может, вы поставили не на то.
4: Рекорд. Реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
11: Больше сделок.
10: Квартиры от агентства «Статус».
11: Строительство загородных домов от честного застройщика.
10: Складывайте возможности. Умножайте доход.
11: Приглашаем к сотрудничеству.
10: 249-1909. 249-1909.
12: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
13: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Мы ждем ваше сообщение в чат мобильного приложения Рекорда сегодня, что вы контролируете, планируете контролировать. Ну, за что вы отвечаете сегодня, да? Нужно распределиться в чат мобильного приложения Рекорда, пишите голосом. А мы пока к самому интересному. Итак, из актуального. Ребята, знаете, вот в Индии много всего происходит, да? Но вот их решение проблем каких-то мне нравится. Нам стоит позаимствовать их идеи. В Индии сотрудника телеком-компании, да, привязали к вышке 5G, потому что в деревне плохо ловил интернет. Жители деревни Хардаули, так она называется, терпели этот слабый интернет, вызвали специалиста, он приехал, говорит, ребята, ну я залезу, посмотрю, не знаю, что делать. Они схватили его всей деревни и просто привязали к этой вышке, сказали, мы тебя отвяжем только тогда, когда ты починишь этот интернет нам.
1: Так он же полез чинить.
2: Настолько они по роликам этим коротким соскучились.
0: Да, что решили вот так просто привязать человека.
1: Слушайте, ну неправильно они сделали. Им нужно было дождаться поезда, так, вытащить оттуда кого? Проводника. И привязать его, и тогда бы у них был проводник.
2: А если бы у них кран потек, они бы сантехника привязали к трубе?
0: Я думаю, что они готовы все проблемы так решать.
1: Возможно.
2: Ну да.
0: Тачка сломалась, вызвал механика, привязал его.
2: Привязал к тачке.
1: А представляешь, у меня рука болит, и у тебя все, врач к руке привязан.
2: Да.
1: Ходишь, он у тебя.
2: Вместо гипса.
1: Просто, я так понимаю, они ему и руки связали.
0: Да.
2: А как он делал?
0: Но они,
2: ногами?
0: Они взяли с его обещание. Они встали все деревни вокруг этой вышки. Говорят, ты обещаешь, что починишь? Он такой, ну, ребята, ну, наверное, да, у меня разве есть выбор? Все, они его отвязали и встали вокруг вышки смотреть, что он там будет делать.
1: Зная Индию, что там творится, ну, с оснащением вышек, он залез и говорит, так здесь же нет оборудования. Я лучше сброшу все вообще к чертям собачьим, чтобы...
0: Я думаю, они бы ему не позволили.
1: Поймали бы.
0: Да.
3: Вейкаперы. На Рекорде. Новый трек на рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что Украина предлагает перемирие в энергетике вместо урегулирования конфликта, передает ТАСС. Представитель президента России добавил, что энергетика – это область, которая является, цитата, «ахиллесовой пятой» Киева, и подчеркнул, что возможности энергетического перемирия с Украиной сейчас предметно не обсуждаются. Он также отметил, что когда дело дойдет до предметного обсуждения, местом нового раунда переговоров будут рассматриваться Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах. В Ленобласти снова могут возникнуть проблемы с топливом. Ситуация повторяет июльский сценарий. Из-за атак на НПЗ некоторые АЗС уже получают меньше топлива, а на отдельных станциях возможны перебои. Власти перешли в ручной режим. Сейчас ищут способы перенаправить поставки и вводят специальные режимы работы, чтобы в первую очередь обеспечить топливом приоритетные объекты. Сборная России сыграет товарищеские матчи с Нигерией и Намибией. 3 октября в Екатеринбурге команда встретится с Намибией, 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. О времени начала игр и старте продажи билетов сообщат позднее. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
14: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: каперы.
1: Ваши голосовые слушаем, как и обещали сегодня, тему «На что вы контролируете?» Планируете контролировать? Вообще, что-то, может быть, у вас под контролем уже находится. Юля, с нее мы, пожалуй, прямо сейчас давайте и начнем.
2: Доброе утро, вейкаперы. Я сегодня себя контролирую, чтобы не заплакать, потому что мне и так не хочется на работу. Но придется. А так, всем хорошего денечка.
1: А ну-ка не ныть! Было 2 дня выходных, а? Пора собраться и пойти на работу в этот понедельник. Хватит ныть.
3: Вот это вот, мотивацию нужно поднять.
4: Ты сейчас так сказал, да. Как будто, знаешь, ладошка на входе на работу, которая такая, чё-то по ягодичкам.
1: Дома еще, чтобы собрались и пошли. Александр.
5: Всем добрейшего утра, здрасте. Я контролирую себя, свою экспрессивность, свои начала, всех начал, чтобы никого не задеть, потому что мне еще, ребята, с этим идем 5 дней, и я в отпуске, я буду... кайфовать, блин. Всем отличного начала этой рабочей недели. И с трека какого-нибудь тащить, пожалуйста. Заказывать нельзя, но все-таки.
3: А нет ощущения, что слегка не контролирует?
1: Есть такое, да. Такое. Что контроль уже потерял, да.
3: Да.
1: Ленуська.
6: Доброе утро.
7: Привет.
6: Что я могу контролировать в своей жизни? Только исходящие из меня воздушные потоки.
1: Даже контролирую.
3: За это спасибо.
1: В общественном транспорте особенно. Да. Мадам Рики.
8: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Сегодня буду стараться контролировать свой рот, чтобы не сказать лишнего и не съесть лишнего. Все-таки хочется дохудеть на 8 килограмм.
1: Тоже контролирует мадам Рики воздушные потоки свои.
3: О, я изначально подумал свой рот, в смысле вот продолжение рода своего.
1: Нет. Пельмешка.
9: Эй, всем привет, доброе утро. У меня сегодня под контролем моя бесконтрольность. Я абсолютно намеренно ничего не контролирую. Хорошего дня.
1: Игрок, молодец. Без контроля вообще. Алешенька, сынок.
10: Доброе утро, ребят. А поставьте, пожалуйста, композицию. Я, правда, как всегда забыл, как она называется. Но суть какая. Там мужик попросил у своего знакомого магнитики для холодильника. Но пока я его ждал, что-то приболел немного. И когда он приехал, он так обрадовался. И всю песню говорил: он привез магнитик.
1: Есть, да. У нас такая композиция. Вот вы когда ее услышите сейчас, ну пусть она прозвучит, да? Она как будто ты заходишь в магазин, и вот она та на фоне, которую хочется зашазамить. Он заходит, такой магазин был популярный раньше на букву... нет, Зара, по-моему, или как он назывался. Был такой девчачий магазин?
3: Да.
4: Зара был, да.
1: Вот этот трек как будто из этого магазина. Послушайте, ни у одного у меня такая ассоциация,
3: я надеюсь. Уже интересно.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
10: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
11: FT Group при поддержке «Радио Рекорд» представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны 26. 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Вейкаперы представляют «Инвестфьюче» с Кирой Юхтенко. Для тех, кто инвестирует или только собирается.
1: Всем привет! На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов «Инвестфьюче». И давайте за несколько минут пробежимся по финансовым новостям фондового рынка за эту неделю. Начнем мы с инфляции. Она на этой неделе решила о себе довольно ярко напомнить. С 1 по 7 сентября цены у нас выросли на 0,05%. У нас было 3 недели снижения подряд в августе, и многие уже начали надеяться, что дефляция пришла всерьез и надолго. Но мы с вами вот говорили, да, что это все сезонные колебания, и скоро рост цен в каком-то формате к нам вернется. Особенно, кстати, в цене прибавили куриные яйца, плюс почти 2%. Темпы подскочили в 3 раза. Хотя общая годовая инфляция на 7 сентября у нас замедлилась 6,3%, но пока что, к сожалению, до целевых 4% нам еще нужно шагать и спускаться. Ну, видимо, поэтому ЦБ в пятницу принял решение ключевую ставку не менять. Впервые за 10 месяцев, между прочим, это произошло. Так что 14% теперь с нами еще на 1,5 месяца как минимум. В целом, все вполне.

0: За минуту до публикации релиза он резко подскакивал и даже выходил в плюс. Признавайтесь, кто хотел поспекулировать. Акции «Лукойла» снижались на 1.5%, «Газпрома» почти на процент, «Сбера» тоже. А вот рубль, наоборот, укрепился, хоть в плюс и не вышел. Но ему и полагается укрепляться, когда смягчение политики ЦБ перестает на горизонте маячить.
1: InvestFuture на Радио Рекорд.
0: Кто реально молодец в плане роста, причем активного, за последнее время у нас это нефть. Brent с начала недели прибавила 13% до $107 за баррель. Это лучшая динамика с середины июля. Поддерживают ее, конечно, опасения по Ближнему Востоку. Через Армузский пролив идут значительные объемы нефти, но все еще ниже до военного уровня. Из российской нефтянки отреагировали только Лукойл и Татнефть, плюс 5%. Явный позитив для бюджета. Urals на неделе снова оказался около 8 тысяч рублей за бочку. Хоть какая-то поддержка для глубоко дефицитного бюджета у нас наметилась. И напоследок хорошая новость для IT-сектора. Государство планирует поддержать разработчиков искусственного интеллекта сразу с двумя мерами. Это субсидии в размере скидок, которые создатели и решений предоставят малому и среднему бизнесу. В первый год компенсируют до 100% стоимости продукта, во второй до 50%, в третий до 25%, но не больше 200 тысяч рублей в год. И вторая мера – инвестиционный налоговый вычет из регионального бюджета на расходы по созданию моделей ИИ. Звучит щедро, но есть нюансы. IT-юристы говорят, что есть риски завышения цен перед скидкой и формального добавления ИИ-функции в какие-то, продукты ИИ. Решения, которые являются, в общем-то, обычными, просто чтобы получить субсидию. То есть кто-то может попытаться обмануть государство ради льгот. Аккредитованные IT-компании, которые так платят налог на прибыль по ставке 5% в федеральный бюджет и 0% в региональный, вычет получать им будет не из чего. Такие вот нюансы, которые как будто бы сводят на нет некоторую пользу таких мер. У меня на сегодня все. На связи была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Ровно через неделю услышимся. Пока-пока.
1: InvestFuture. Каждый понедельник в вейкаперах на рекорде.

0: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 8 утра у нас ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. Мы 3 часа с вами.
3: А в этом часе будем с вами играть, наши любимые слушатели. Готовьте, чтобы телефончики были наготове, а там приложение «Радио Рекорд».
2: К новостям. Помните ту самую тусовщицу из мема, которой все дополняли свои видео? Она очень красиво танцевала и активно достаточно. Мем вирусится в сети, можете посмотреть, как это выглядит в наших социальных сетях. В общем, оказалось, что это тусовщица из Сыктывкара. И исполнила она этот танец ради шампанского вообще изначально в клубе.
3: Вот. Конкурс был?
2: Конкурс был, видео разлетелось по интернету, теперь ее узнают даже на улицах. Фанаты просят завести соцсети и продолжать раздавать того самого стиля, который она когда-то раздала.
4: У меня вопрос. Ради шампанского? Не из-за шампанского?
2: Из-за и ради.
4: А, понятно.
3: Из-за и ради. Это какой-то новый, знаете, союз для предложений.
4: Это новый элемент в таблице Менделеева.
2: Да. Ну, судя по фото, что я наблюдаю, девушка работает охранником, я так понимаю.
3: В этом же клубе?
2: Нет, нет. Где-то на другом предприятии. Вы узнаете ее сразу. Некоторые даже делали с ней мемы из наших слушателей. Я это прекрасно помню. Посмотрите. Вот, вы удивитесь, что ничего себе, какая популярная тетя. А мы будем обсуждать тех самых легендарных тусовщиков, да, среди ваших знакомых и чем они отличились, вот что самое главное. Есть в каждой компании такой друг, который вот по тусовкам он легендарен. Это может быть родственник на какой-то тусовке. Все ждут того самого дядю Пашу, который придет и раздаст стили, да. У всех имя меняется, но дядя остается вот в этой основе. И мы будем вспоминать таких людей. Среди коллег, может быть, есть у вас такие.
3: У меня есть человечек творческий, у него реально сдвинут график. И мы все время угораем в чатике. Он часов в 10, в 11 утра понимаем, что еще не ложился. А у него реально, он, ну, творческая профессия, он любит ночью работать. Для него нормально как бы ночью не спать. И мы все время, когда уже просыпаемся, смотрим, о, 11 утра у него кружочек в чате, он еще не ложился. Молодец. Тусит до последнего.
2: У нас есть вариант голосовалки, такой, как я. И он сейчас набирает популярность. Но если вы такой лютый тусовщик, то нам нужна история про вас. Почему вы являетесь таким легендарным тусовщиком своей компании? В общем, пишите нам, рассказывайте в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: самый легендарный тусовщик среди ваших знакомых. И чем он отличился? Много проголосовали за вариант «я» прямо сейчас. Пишите, если я. Ребята, мы хотим знать про ваши тусовки. Выходные тем более только прошли.
1: Вот Игорь пишет, это я. Я сочиняю песни на ходу, стихи всякие, шутки. Вообще со мной очень позитивно.
0: А что друзья говорят по этому поводу? Напиши их отзывы, собери сейчас. Анарио пишет, без подробностей, вот с подробностями надо. Елена рассказывает, конечно, мой супруг Александр, душа компании. А помоложе был фейерверк идей и приключений. Фейерверк идей и приключений.
2: Звучит опасненько немножко.
0: Когда слово фейерверк употребляется где-то, тогда да, это уже такое себе. Интересное событие, захотелось потусить с Александром. В молодости ходила по клубам, как на работу, Юлия пишет. Вон так вот. Просто, где сегодня отдыхаешь? А там где-нибудь.
1: Где зарплату выдают.
0: Угу. Я тот самый легендарный тусовщик, Александр, написал, выпил две стопки чача-чая и в 9 лег спать. Вот это легенда настоящая.
2: Хорош. Самое главное, такие люди, знаешь, обычно всех собирают. Так, давайте тусить. И первым уходит спать. И
0: бронируют стол все-таки, ну сегодня в отрыв. Все.
1: И даже не приходят.
0: До 5 утра, ребят, заболел. Все, кашель, горло. Фикса, кореш мой, Евгений рассказывает. Тусовщик, говорит, к нему попал и там пропал. Можно очнуться даже в другом городе, оказаться в клубе, а проснуться в бане. Вот это, вот с такими людьми нужно дружить. С такими людьми нужно общаться.
2: Но, судя по всему, главное не пить ничего из его рук, то, что он предлагает.
1: Почему?
2: Ну, потому что ты пришел в баню, а проснулся в лесу, ну или как там.
0: Да, главное не пить из его рук, но пить из стакана, который он дает, потому что мало ли в ладонях.
3: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Габишева от Кугали до Завойского. Также по Парижской коммуне от Тукая до Профсоюзной, по Кремлевской площади 1 мая до Университетской. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Сказала грозная царица.
7: Хочу металлочерепицу.
6: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
8: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань.
9: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
3: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
10: Рекорд. Реклама.
11: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
12: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушные омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
13: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-394-4741, 16+.
14: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
15: Нужна в баню печь? Звони в «Темир-печь». «Темир-печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково, Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: А мы играем совсем скоро с кем-то из вас, поэтому прямо сейчас присылайте слово «игра» в чат мобильного приложения Рекорда, если вы хотите оказаться в прямом эфире, передать привет и забрать приз от вейкаперов. Ждем ваше сообщение. А пока самых легендарных тусовщиков собираем этим утром, мы обсуждаем их истории, которые они натворили за выходные и не только, за всю жизнь, наверное.
2: А мы не боимся, что сейчас они все объявятся?
3: И что?
2: Спишутся?
3: Объединятся?
2: Да, пройдет какая-то грандиозная их тусовка, и они разнесут какой-нибудь город.
3: Это не наш... надо разносить, давайте встречаться на белой.
1: Это наш план, на самом деле.
2: Они все заявятся на белую?
3: Да. В черном.
1: Их не пустят, как это обычно было. На входе же стоят обычно люди, которые пришли в черных штанах, а в билетах прописано, что нельзя в черных штанах.
2: И они такие: мы устроим свой рейв с блэкджеком и...
1: И черными штанами.
2: Да, черными штанами.
3: Твой рэф — это что-то среднее между рейвом и рэпом.
2: Да, рейв. Это рейв по-русски.
3: Конечно, я сам тусовщик. Поехал в Москву, а приехал в Петербург, поехал в Сочи в санаторий, а оказался в местном перинатальном центре. Что я там забыл?
2: Перинатальный, это что? Это там где дети?
1: Это перед Наташами обычно.
2: Перед натальной картой.
1: Да-да-да. Кристина рассказывает: по молодости с подругой ходили по клубам, всегда находили приключения на попу. Танцевала на барной стойке с одногруппниками, ходили ночью в юнтовский заповедник, есть шашлыки, вот как. В семье всегда радовали девчонки, которые танцуют на барной стойке. Бесплатно, молодцы.
3: Я так любила, пока не грохнулась за бар.
1: У всех есть своя история. У девчонок с барной стойкой, мне кажется.
2: Я работал в баре, когда на фейс-контроле, там официантка залезла, ну, чтобы развлекать толпу, чуть-чуть пританцовала. И оттуда же и рухнула. Минус официант.
1: Ну, это скользко просто. Вы как-то там резинки установить. Слушай, какие-то.
2: Она так красиво
3: батуты
2: летела.
3: Батуты нужны вниз, чтобы когда падаешь, сразу же поднимаешься.
2: Я думаю, что она так и хотела, потому что улетела она знатно в стол, конечно. Просто рыбкой считает.
1: Так, Светлана рассказывает: Москва, 2012 год. Представляете, тизер такой к фильму. Гадкий койот. Я на шпильках, на барной стойке танцую. За мной в шкаф витрина с офигенно дорогим алкоголем. И одна мысль в голове: сколько мне придется заплатить, если... мое бренное тело сделает страйк по этим бутылкам. Слава богу, все обошлось. Но этот танец запомнили все присутствующие. Кидай видос. Мы хотим увидеть этот танец. А были же те, кто разбивали как раз все бутылки. И тогда я видел.
3: У меня подружка голову разбила. Мы поехали смотреть голову. Вообще, на самом деле, реально, почему? Ну, мне прикалывает. Реально, заведения, которые разрешают на столах танцевать, это классно. Но это опасно.
1: Так, самые легендарные тусовщики, вспоминайте свои подобные истории. Потихонечку раскачиваемся. Среди ваших знакомых, может быть, есть такие, которые отличились. В чате мобильного приложения Рекорда про них рассказывайте и в наших социальных сетях.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия превосходит в опыте боевых действий любые вооруженные силы, включая американские, пишет издание Foreign Affairs. В материале подчеркивается, что только Россия может конкурировать с США в стратегических ядерных вооружениях. Китаю для этого понадобится значительное время. Большинство инфицированных коронавирусом в Таиланде переносят болезнь в легкой или умеренной форме, выздоравливают самостоятельно, без специфического лечения. Об этом сообщает Департамент по контролю и профилактике заболеваний страны. Ранее ряд телеграм-каналов распространял информацию о том, что российские туристы якобы массово жалуются на тяжелые симптомы на фоне распространения коронавируса на Пхукете. В России будут развивать нативную рекламу о безопасности в интернете, следует из утвержденного правительством России документа. Правила намерены размещать в мобильных приложениях, социальных сетях и мессенджерах, а также в МФЦ, в учреждениях соцзащиты, поликлиниках, образовательных организациях, на предприятиях. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Рекорд реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
14: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
15: Только в ленте.
16: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
17: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime» специальный на совкомбанк.ру.
19: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
20: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
21: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Редактор

0: на рекорде. Скорость звука.
1: В которой сегодня и прямо сейчас поучаствует Кирилл. Кирилл, привет.
2: Да, всем доброе утро.
3: Доброе утро, Кирилл, из какого ты города?
2: Я из Москвы.
1: Круто. Кирилл, мы про тусовщиков разговариваем. Здесь вот такие лютые есть, отвязные парни и девчонки. Ты таким являешься? Или знакомые, может, у тебя есть из тусовщиков?
2: Да, у меня это супруга тусовщик.
1: Так, что последнее она выкинула такого тусового? Расскажи про нее нам.
2: Там в основном страшные вещи, не для эфира.
3: Он должен был сказать, она еще не вернулась с пятницы домой.
1: Я ее еще не видел, не было ее. У нас игрушка «Скорый звук». Кирилл, у тебя есть возможность выиграть приз прямо сейчас. Как-то звукорежиссер исковеркал какие-то композиции, а тебе нужно их угадать. Название можешь нам сказать, исполнитель, либо пропеть. Хоть одну, и приз твой. Правила понятны?
2: Да.
1: Все, тогда первая композиция, слушай внимательно.

0: Есть какие-нибудь знакомые мотивы в голове?
1: Да, на циковерсию.
0: Еще раз?
1: Это там... Together,
0: Он считается пропел или нет?
2: Ну, там есть это слово.
0: Ну, в принципе... А можешь вот пропеть слово together? И тогда засчитаем.
1: Together.
2: О, все. Даже много попал, молодец.
0: Pet Shop Boys это, Go West называется композиция, ну верно. Together дождемся?
3: Я думаю, что нет.
2: Подожди, ну я тоже думала, что там поется Together.
0: Ну там было Together.
2: Там было, да.
0: Да, конечно.
3: Это... Да какая разница, он же угадал хотя бы мотив.
2: Да он по нотам вообще угадал, попал.
0: Эффект Манделы просто какой-то только что произошел. Кирилл, мы тебя поздравляем. Приз твой, забираешь ты его. И привет передавай кому хочешь, к жене обратись.
1: Ой, а супруг у меня такое радио не слушает. Она сейчас на работе, но никак.
0: Ага, ну привет, ты кому-то будешь передавать еще?
1: Да, привет передаю тем, кто меня не узнал.
0: Все, это прекрасно, это самый лучший. Привет, друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире, чтобы вас не узнавали.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: 18 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог авто на декабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог авто на декабристов. Не оферта.
7: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
10: Самая большая телесемья.
11: Мы выполнили свой долг родителей.
12: Посидим сегодня в тишине.
10: Возвращается с новой миссией.
13: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
10: Пожить с внуками, сыграть свадьбу детей и не разорить.
14: Я придумал 7 идей для нашего нового бизнеса.
10: Знакомо?
12: Маш, со мной это больше не пройдет.
14: Пройдет.
12: Ты что сказал, Маш?
10: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители-родители» сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
15: Премьера СТС.
16: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
17: Ты у меня ствол украл.
16: Молчи давай.
15: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Продолжаем обсуждать легендарных тусовщиков, самых легендарных, которые были. Вот Светлана даже ответила кому-то на комментарии. Помните историю про бар и барную стойку, где она танцевала?
1: Да.
0: Вот, начали расспрашивать люди в комментариях. Она говорит, что было в койоте, осталось в койоте, как и мой лифчик где-то под потолком. Вот к чему приводят тусовки в таких заведениях.
1: Нормальный бар.
0: Да.
1: А Эдуард пишет, всем привет, отдыхали как-то с друзьями, и чтобы было интереснее, я предложил идею, кто первый отключится, тому сделают макияж. Но в итоге оказалось так, что первый отключился я, в итоге, когда проснулся, у меня был такой макияж, что любой салон красоты отдыхает. Еще бонусом ногти на руках и ногах покрасили в ярко-красный цвет. Получилось, что инициатива наказала инициатора. Ну, с того момента стараюсь инициативу не проявлять.
0: Ну, оторвы, конечно.
2: А это же всегда так работает. Кто предлагает, тот и попадает первым. У меня был знакомый, мы были в лагере. И он сказал, кто первый уснет, тому мы рисуем на лице что-то неприличное. Ему нарисовали от плеча на щеку.
0: Александра рассказывает, самые легендарные тусовщики в нашей семье – это я. Мы с моим мужем из разных стран, и на один из моих дней рождения он приехать не смог вообще. А мы с девчонками пошли в легендарный секрет-бар в Москве тот самый. Он, конечно, об этом знал, но решил мне позвонить около 4 часов ночи. В итоге я ему сказала, что я не в состоянии разговаривать. Звонимся завтра, давай. Мы уже с ним 12 лет вместе, а это было еще задолго до брака и даже до помолвки. Но он мне до сих пор историю эту припоминает при любом удобном случае. Конечно, это же движок отношений. Так, Евгений написал, по молодости у меня дома тусила половина района, не меньше. Соседи сначала были не очень довольны.
1: Потом присоединились.
0: Как мягко написал Евгений. Но по итогу сами начали ходить ко мне. У меня тогда веговский проигрыватель был и усилитель с активными колонками. Ничего себе, тусил весь дом. Одни уходили, другие приходили. Постоянный поток такой. Надо было деньги брать, Жень. Конечно, раз такая тусовка. Что ты бесплатно пускал?
1: От Константина самый безумный поступок.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И 9 утра у нас в Петербурге. По московскому времени мы 2 часа еще будем с вами.
3: И вот факты в этом часе не пропускайте.
2: Конечно, не нужно. Куда же вот факты? Помните, 5G активировали в пятницу буквально все операторы?
3: Да.
2: Говорят, ну, в общем, там разные
3: вроде
2: истории.
3: Вроде на андроиде.
2: Пока что, да. Ну, этот тариф вообще отдельно как подключается. Но другое интересно. На маркетплейсах появились трусы мужские, которые защищают тебя от 5G. В общем, маркетинг не стоит на месте. Стоит 3800. Мужики.
4: Подождите, то есть в этих трусах нечего ловить.
2: Типа того, да. Но там интересная история с этим 5G. У нас сегодня все про 5G, да? В Индии там обязали мужика починить вышку и привязали его к ней.
4: Возможно, он эти трусы сейчас туда повесил.
2: У нас тут трусы продают, да. МТС вообще, ну, судя по постам в сетях, опять же, что пишут люди, просто изменили название оператора, но 5G еще не подключили. Там просто пишут МТС 5G. Но 5G по факту не... Интересная движуха.
4: Если антенка слабенькая, то и трусы не нужны. Че вы?
2: А ты всех трусам, да? Ну берешь, честно скажи. Взял бы. Ты противник тех самых, вот, что вышки 5G облучают твою голову?
4: Но они же не облучают.
3: Ну ты же вместе с бабулями звонишь, просишь убрать вышки у дома или нет?
4: Я вместе с бабулями?
3: Нет.
4: Нет.
2: Нет? Не сидишь, не
4: обсуждаешь? Я не тусуюсь с бабулями.
2: А зря.
4: Надо,
3: да? Да.
2: Ты вот столько интересного узнал.
4: Так, хватит заманивать меня в свою секту. Вы там собираетесь вдвоем и тусите.
2: Нам, где мы и бабули, у нас всех шапочки на голове из фольги. И мы в трусах 5G.
4: Только в трусах.
3: А у тебя антенна.
4: У меня все нормально. У меня все ловит, все хорошо.
2: Это пока. А вот купишь трусы 5G, все будет так же. А нет?
4: Слушай, ну теперь же захотелось.
2: Ну, конечно, пропиарили максимально.
4: Погнали.
1: На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Есть интересное для тех, кто занимается ремонтом на дому, отключенное вообще от сети микроволновка, сохраняет достаточно остаточного электричества. Вы знаете про это? Чтобы вызвать летальный исход вообще. Поэтому не пытайтесь починить ее самостоятельно, если не знаете, как разрядить конденсатор. Я почему это рассказал? Я же чинил. Я слюду менял. И я не знал про это.
2: Кого ты менял?
1: Слюда. Это определенная пластина. Вот ваша микроволновка, почему вас могут обмануть в сервисе? Я нашел эту тему. Вот она перестала греть, да, вам кажется? Так. А за нее отвечает тонкая пластина. Называется она слюда. Стоит 20 рублей на маркетплейсе.
3: Это же минерал, да, какой-то?
1: Не знаю, что это такое. Я знаю, что называется слюда.
4: Значит, ты решил сэкономить 1003.
1: Больше, гораздо. И я сам вырезал эту слюду, вставил ее. В общем, все работает и греет. Но, оказывается, вот я мог и нанести увечья себе. И вы бы сейчас вдвоем работали. Представляете, как вы были рядом.
4: Прям на днях, что ли, чинил?
1: Ну, где-то год назад.
3: То есть ты в курсе, когда ты чинил микроволновку, ты дома был не один. Что-то с косой в капюшоне наблюдало.
1: И да, и кто-то защищал. И в такая, этот момент битва была.
3: Такая, ну, вот здесь, ну, ах ты, ладно, починил.
1: Не прикоснулся, ай.
3: Ничего, у тебя еще телек скоро полетит.
4: Через год зайду.
1: Да, в общем, знаете про эту историю, что технику чинить самому не всегда и безопасно. Даже если она отключена от сети.
4: Это, говорит, человечек, который сам чинит айфоны, микроволновки.
1: Ну, не работает у меня Face ID, ну и что? А мне он и не нужен, знаете?
4: Ну как сделал? Все остальное это работает.
1: Реально, зато батарея новая, и пальчики постоянно тыкают на пароль.
3: Я вот поэтому в электричество вообще не лезу в доме.
1: Ой, интересно. Поехали дальше. В японском языке есть термин сундоку.
2: Сундоку?
1: Да. Это искусство покупать книги и никогда их не читать. Оказывается, очень популярное движение по миру вообще. Просто скупать книги, начну завтра, послезавтра. Вот это сундоку.
4: Мне вообще всегда казалось, что люди, у которых есть библиотека, они это делают вообще в основном для интерьера.
1: Или родителей, или
3: бабушек. Слушайте, по сути так и получается. Вот у меня сейчас накопилось некоторое количество книг, штук 5 уже.
4: Красиво которые... смотрится.
3: Не, все остальные-то я прочитал, которые у меня в библиотеке. А вот куча комиксов и вот эти 5 книг я даже не притрагивался.
1: Ну ты сундук.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
5: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по Фермскому шоссе от Оренбургского проезда до Метевской магистрали, также по Гвардейску от Макаренко до Ершова и по Тукаю от Сайдашева до площади Вахитова. Всем удачи на дорогах!
6: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
7: По сютиму веленью, по моему хотению, хочу для дома кровлю, фасад и забор красивый.
8: И очутился он в центре металлокровли, а там сайдинг, профнастил, черепица и штакетников вереница собственного производства, да за один день.
7: Ну и тюка, молодец.
8: Центр металлокровли, Казань.
9: Тихорецкая, 7, корпус 2, телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
10: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
11: Маршрут построен.
10: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
12: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
13: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
14: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
15: Больше сделок.
14: Квартиры от агентства «Статус».
15: Строительство загородных домов от честного застройщика.
14: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
16: Премьера «СТС».
17: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
18: Ты у меня ствол украл.
17: Молчи давай.
16: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Ну что, тусовщики, объединяемся и обсуждаем вас. Что же вы там такого натворили, что про вас даже друзья теперь рассказывают? Или вы, может быть, это сделали? Обсуждаем тусовщиков. Что там у нас?
1: Омск, Атлантида, XL Эпицентр.
0: Ой!
1: Что?
0: Помните, я вам рассказывал про конкурсы в Атлантиде?
1: Нет.
0: С горячими пельменями в штанах.
1: Нет.
0: Не, все, не надо. Читай дальше комментарии про Омск.
1: Так, Омск, Атлантида, XL, Эпицентр, их было время, мы зажигали как могли.
0: О, это там настолько зажигали, там люди сжигали себе что-то. Я был там. Это,
1: да?
0: Это портал в ад открывался в определенное время, и все черти тусили там. Это вот было действительно так. Амичи поймут сейчас меня прекрасно.
2: Ой. Пельмени, штана?
0: Было дело. Не просто так, а за смартфон.
1: Холодные хоть?
0: Какие холодные? О чем вы говорите? Холодные бы любой согласился.
2: Нет,
0: горячие
2: стоп.
0: Уже
2: подождите.
0: Очередь была.
2: Они клали их туда холодными. И у кого первым приготовится, тот и забирал смартфон, да?
0: Я вам не шучу, был такой конкурс, действительно.
2: Представляешь, все-таки, у меня сварились. У меня и обжарились.
0: Но, с одной стороны, я немножечко завидую ведущим тех времен, потому что они могли творить всякую дичь. Не то, что мы сейчас, у нас много ограничений. А они могли вот просто что-то взять и говорить, конкурс будет прямо сейчас.
2: Что, подожди, не надо было в водолазке извиняться?
0: Не надо было в водолазке извиняться.
2: Что за времена чудесные?
1: Я помню такие конкурсы с бутылками шампанского, девчонки
0: вот,
1: участвовали.
0: Вот, вот, я говорю, раньше время было другое.
2: Сумасшедшие люди.
0: Да-да-да. Напишите еще что-нибудь из Омской Атлантиды.
2: Да чего там
0: кто-то сил. Ребята просто не знают, насколько
2: слушайте,
0: это было опасно.
2: Скиньте фотографии, если остались.
0: Не
1: нет,
0: осталось.
1: Ребят, погрузите нас. Вы должны сделать что-то наподобие в Питере. Пригласить нас на экскурсию. Просто сымитируйте.
0: Я не пойду.
2: Я, пожалуй,
0: я не люблю водолазки, реально.
2: Я твои сторис посмотрю, если что.
0: Да, мы посмотрим, что там у тебя было.
1: Вы сымитируете нам, как воссоздать-то атмосферу.
2: Там не сымитируешь, мне кажется.
0: Это живые эмоции, это живые люди были, это все нормально.
2: Были? Чем заканчивались конкурсы?
0: Я вам говорю, я не буду всего рассказывать про Атлантиду. Так, моя бывшая девушка Наталья из Новошахтинска, была та еще тусовщица, рассказывает Алкастрим. Ночью вроде бы легли спать, и дети уснули, и я, а она тихо собиралась и убегала на тусовку. До утра, когда я это заметил, мы расстались.
2: Ничего себе.
0: Представляете, все спят, она потихонечку собралась, и все, и давай тусить дальше.
2: Мать года.
1: Ты меня настолько заинтересовал, что я начала гуглить. Легендарный ночной клуб Атлантида.
0: Ты не найдешь
1: информацию. Прекратил свою работу.
2: Слушайте, такая, ну, судьба Атлантиды исчезнуть.
0: Да, да. В ней люди исчезали.
2: И только легенды теперь они ходят.
0: В общем, Омская Атлантида, видимо, теперь легенда. Она возродится благодаря нам, мне кажется, теперь. Анна, без подробностей, но однажды во время студенчества еще начали тусить в одном городе, а проснулись в другом, сильно в другом городе. Вот это весело. Вот это Ань молодец. В общем, друзья, самые легендарные тусовщики среди ваших знакомых, чем они отличились, рассказывайте в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. Она известна критикой Зеленского. Мендель неоднократно указывала на просчеты украинского руководства во многих сферах, в том числе в военной, из-за чего, по ее словам, Украина несет несравнимые потери. 17 ведущих российских легкоатлетов обратились в ООН и МОК с просьбой вернуть им возможность выступать наравне с другими спортсменами. Они заявили, что хотят участвовать в мировых турнирах и устанавливать рекорды. Ранее МОК отменил рекомендации по ограничениям для россиян, однако World Athletics пока продолжает придерживаться прежней позиции. Зависание, самостоятельные перезагрузки и неизвестные окна на смартфоне могут быть признаками заражения вирусом, предупреждает МВД. Особенно стоит насторожиться, если проблемы появились после установки неизвестного приложения. Вредоносная программа может получить доступ к личным данным и мобильному банку. Еще один тревожный сигнал, когда телефон сам выполняет действия без участия владельца. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер «Джилен J6» от 15 500 рублей в месяц.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
13: Капсикам.
12: Маме скрутила шею весной.
13: Капсикам.
12: Плечо подмывает у сына порой.
13: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
12: Капсикам. И боль на удалении.
13: Капсикам. Моя сила в движении.
14: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – России. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Про тусовки все еще разговариваем и легендарных людей, которые умеют их устраивать, те самые тусовщики, истории, которые с ними происходили, может быть, это даже вы. Таких у нас тоже немало этим утром. Читаем ваше сообщение.
2: У нас у одного знакомого была очень классная квартира с выходом из квартиры, причем маленькая квартира, но выход на крышу, и с него было видно мосты. И мы вот очень любили после клубов туда с утра идти.
1: Классно, был бы у него сразу квартира на выход в КБ, вот это было бы, конечно, вообще золотая квартира.
2: Не актуально ночью.
1: Так, поехали. Читаем, что там из тусовок у нас есть такого. Так, есть история. Моя бывшая девушка Наталья, опять же какая-то Наталья, Семен нам рассказывает, тусила так, что мне иногда было даже стыдно за нее. Но расстались. Историю в подробностях не написал. Как может быть стыдно? Что натворила?
3: Слушайте, ну бывает же такой эффект, как там, испанский стыд называется.
1: Есть такое.
3: Когда делаешь не ты, а стыдно тебе.
1: Испаньоло стыдобо.
3: Испаньоло стыдобо, да. Самое страшное, я когда, ну вот, переехал в Питер, и мы некоторые мои друзья шли тусить, не было испанского стыда, был российский страх.
1: Да.
3: Потому что они иногда творили такое, что ты знал, что вам сейчас наваляют за это. Кто-то за это должен будет ответить, и ты был единственный трезвый, кто должен был отвечать.
1: Дарья рассказывает, я в молодости работала в самом модном магазине в городе. У нас был бартер с самыми крупными клубами. Они размещали у нас рекламу о вечеринках, а нас пускали бесплатно. Итог, я ни разу не платила за вход, отжигала на сцене. В общем, каждые выходные тусер до 8 утра, хорошо, мои дети этого не знают.
3: Может быть, так что лучше.
2: Дети также будут тусить. Город Киров, клуб «Бардак», этим все сказано.
3: Да ничего.
2: Легендарный бар «Бардак».
3: Слушайте, да ничего же не сказано. Напиши подробно, что там происходило.
1: Там я не был. Вот про Атлантиду я вам рассказал, а вот в «Бардаке» я не был.
3: Да, если бы ты пришел там, где «Бардак», возможно, ты бы прибрался. Стал бы порядок.
1: Аника рассказывает, этим летом отдыхали с подругами, а под утро вызвали такси и уехали на море. Просто жарко было, захотелось освежиться. Дома воды нет. Вот и уехали купаться туда, где воды много. Так девчонки принимают решение. Вечером, да? Да. Елена, я тусовщица. Иногда тусим с сыном. Ему 32 года. Окружающие думают, что он мой мужчина. Оба в тату и в пирсинге.
3: Нормально.
1: Ты услышал слово тату. Да,
3: тату и пирсинг. Это классно, когда у людей есть татуировки.
1: Общие интересы у ребенка с матерью, да?
3: Прекрасно.
2: Может, они друг другу бьют?
1: Ну, кстати, может быть, если...
2: Типа просыпаются с утра. Так, слушайте, ты вчера проиграл. Ты бьешь слоника.
3: Я слышал про женщину, у которой ребенок, ему сколько там, 11 лет, ему не старше, он уже бьет татуировки, она его учит потихонечку. Вот
2: он ей бил?
3: Ей нет, но вот одной моей знакомой он набил татуировку, набил ей динозавра.
1: Он сам хотел его набить просто?
3: Нет, она пришла, он показал картинки, она говорит, мне вот это нравится, и он ей набил, и представляете, парень уже отлично держит машинку.
2: Прикольно. А если бы он с 4 лет бил, он бы начинал с всякие ромбики, квадратики, а смотри, в 11 уже динозаврики.
3: Вот.
1: Я просто предполагаю, она принесла какую-то надпись крутую, да, там, про бога, как это обычно бывает, да, какую-то.
3: Моменто мори какую-нибудь.
2: Нет, хочу динозавра, будет динозавр.
3: И что еще, динозаврик получился не синий.
1: Это было весело.
0: На рекорде.

0: 18 для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
7: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
8: FT Group при поддержке Радио Рекорд представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны 26. 18+.
9: Как выжить с внуками, пока родители в командировке?
10: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
9: Ответить на 1000 вопросов.
10: А это что? Почему?
11: А вот это что такое?
9: Заставить убраться в комнате? Разнять, накормить.
10: Это что, суп чипс насыпал?
9: Инструкция по выживанию в собственном доме.
10: Запомни, Амиго, тут точно суровое место.
9: Александр Самойленко, Мария Порошина.
12: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
10: Хотят.
12: Ты что сказал, Маш?
9: В новом сезоне сериала «Родители-родители» сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
13: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
14: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Еще немного про тусовщиков и подводим итоги голосования. Кто же у нас там самый тусовый? А пока почитаем ваши сообщения и комментарии. Почитаем.
1: Привет, 2014 год, клуб «Республика», город Волгодонск. Тогда мы начинали сдавать кровь, чтобы официально прогуливать пятницу и понедельник. Ну что ж, сегодня я уже почетный донор Ростовской области. Осталось 4 раза до почетного донора России. Вошел во вкус, так сказать.
0: Я же говорю, вот эти все люди, которые отдыхали как не в себя сейчас, доноры, любят бегать. Вот это вся история.
2: Клубная жизнь сподвигла людей заниматься добрым делом.
1: Да, чтобы понедельник отдыхать.
0: Чуть потратил ресурс своего организма. Дай другим потратить ресурс, сдавай кровь. Сдавай все, что есть из твоего организма, чтобы они могли потусить.
2: Причем они кровь, когда сдавали, если после тусовки там была сладкая, полусладкая кровь.
1: Да-да-да.
2: Сухая, полусухая.
1: Ну нельзя, ты же говорил, что там... Что? Ну, ты же сдаешь кровь, это все после клуба нельзя сдавать.
2: Да, конечно, нельзя, я поэтому и придумал это.
0: А с татуировками можно сдавать кровь?
2: Да, но только должно пройти определенное время.
0: Светлана пишет, после хорошей тусовки классно было лететь рейсом Москва-Хабаровск. 7 часов пролетали просто незаметно.
2: О, ужас.
0: Класс, в самолет сел. Пускали же еще, да? А сейчас же есть такая история, что могут не пустить, если...
1: Ну, если ты неадекватно себя ведешь, конечно.
0: Если почувствуют запах от тебя прям такой явный, то тоже могут не пустить.
2: Но
0: есть
2: если
0: такие
2: ты
0: случаи.
2: С билетом повернул в сторону кабины, пилота такой, я сам полечу.
0: Быстрее наедем сейчас, ребята.
2: Я покажу короткий путь.
0: Давайте итоги голосования подведем. Ну, конечно же, большинство тусовщиков это они сами, наши слушатели. 38% за это проголосовали и про историю умолчали, видимо. На втором месте у нас это родственники какие-то и коллеги. На топ-3 собрались.
3: Вейкаперы. На рекорде. Новый трек на рекорде. Иман Бек. No matter what.

0: Топ покупок месяца.
1: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
0: А Moda C5. Добавить стиля.
1: JQ J7. Впечатлить друзей.
0: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: раперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И 10 утра у нас прямо сейчас в Петербурге, а мы с вами еще час будем.
3: Вот факты любовные, гороскоп и горячие новости.
2: Может, и любовные вот факты будут, кто же его знает. Также рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева» на трех танцполах. Ледово выступят Сванки Тюнс, Волок Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу 3 октября. Санкт-Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». В этом году полный состав артистов и другие подробности, конечно, на сайте радио. Рекорд.ру 18+ по возрасту. И это важно. Еще что популярное, почему-то ежики стали вируситься и везде, и повсюду. Все началось с чешского ежика. Он разбудил местных жителей, катая по асфальту пустую пивную банку. Он куда-то ее нес, да, в свое жилище или куда. Целый репортаж сняли об этом в СМИ. И разлетелось это мгновенно по всему миру сейчас вируситься этот видос. И в принципе люди теперь просто снимают ежей. Вот следующий популярный. Это к срочному новостям. Ежик переходил ЖД-пути и упал. Упал смешно. Честно вам скажу, так мордочкой вниз, попой кверху. Да, ну теперь ежи почему-то в фаворе у всех. Не было, не было, и вот опять. С чем-то связано.
4: Да кто же их знает? Ну они милые.
2: Как будто бы они сейчас котов перебьют по рейтингу.
3: Ну сезон грибов, ежей.
4: Нет,
2: с этим связываю.
4: Котиков, мне кажется, что никто не переплюнет.
2: Да они уже как будто достали, но они ничего нового не делают. Огурцов они уже не боятся. Уже как бы контента с котами нет.
3: Есть, недавно видела, когда на замедленном вот этот мяу, в замедленном скорости 0.1.
2: Ну, дети победили их, конечно, котов на замедленной скорости, да? Когда ревели. Да, у детей это смех, как будто бы вы смотрели, когда они...
3: У котов так же.
4: Ну, коты. Все, согласен, ежики, нормал.
2: Пока ежики, ежики в фаворе, поэтому...
4: Южики.
2: Южики. Это ежики-южане.
1: Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, хоть бы не про атопический дерматит.
2: Не, я что-то посмотрела, ну так, по праздникам. В общем, понравился мне день почтальона, который отмечается в Аргентине. Оказывается, именно сегодня, но в 1771 году, на работу официально заступил Бруно Рамирес, самый первый почтальон в истории Аргентины.
1: Рамирес.
3: Бруно Рамирес.
1: У нас во дворе у парня была кличка Рамирес. Но не расскажу, почему.
3: Оля, ваше письмо.
2: Считается, что это же почта на краю света в Аргентине. В национальном парке Огненная Земля находится самое южное почтовое отделение в мире. Его много лет возглавлял харизматичный почтальон Карлос де Лоренцо.
4: Да что за имена, блин?
2: Красивые! Он ставил туристам в паспорта штампы выдуманной им независимой республики Редондо.
1: Вот люди творят, да? Всякое.
3: С таким именем можно сделать все, что угодно, мне кажется. Это имя принца какого-то.
1: Принц.
2: Еще необычные факты. В разных странах почтальоны носят с собой ультразвуковые отпугиватели и пачки лакомств, чтобы подкупать злых собак.
3: То есть травмат уже никого не устраивает, да?
2: Нет. Один британский почтальон во время карантина переодевался в супергероев и динозавров, превращая доставку писем в цирковое представление.
3: О, прикольно.
1: Развлекался.
2: А еще почтальоны США имеют официальное правило не заходить во дворы с агрессивными псами, даже если ради этого придется оставить важный чек.
1: Агрессивный пес.
3: То есть они бросают просто посылку туда?
2: Ну, не заходят, имеют право.
3: Ору туда. Эй, собака, передай.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
5: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Мира от Сибирского тракта до Парковой. Также по Большой Крыловке от Серова до Вахитова. И по Тукаю от Сайдашева до площади Вахитова. Всем удачи на дорогах.
6: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
7: И Гитлер, и Злары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда, место для авто, целый гектар заезжается.

0: 16 лет. Record. Реклама.
1: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-74-1, 16+.

0: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг «Айгуль Усмановой», 203-45-00.
1: ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Украинь 125-020-003-0530. Уфа.
2: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
3: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Лайфовые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 14 сентября прямо сейчас.
2: Овны, не упустите уникальный шанс в этот день среди ваших друзей и людей, которых вы знаете чуть больше тысячи лет. Вы можете разглядеть человека, предназначенного вам.
3: Тельцы, сегодня вы удивитесь, когда выясните, сколько у вас с вашим любимым человеком общих интересов.
1: Близнецы, в этот день вам как никогда пригодится знание некоторых мелочей из жизни вашего любимого человека.
2: Раки, если у вас есть постоянный партнер, а вы все-таки не чувствуете себя достаточно комфортно и счастливо, сегодня есть смысл поискать что-нибудь другое.
3: Львы, сегодня вашему любимому человеку не стоит быть слишком уверенным в своих силах, поскольку они у него не бесконечные.
1: Девы, чем менее решительными будут сегодня ваши действия, тем меньше у вас шансов на успех.
2: Весы, сегодня вашему партнеру будет не все равно, во что вы одеты, как вы выглядите и какой образ собой олицетворяете.
3: Скорпионы, если вы давно хотели завести служебный роман, сегодня для этого самый подходящий день.
1: Стрельцы, сегодня семья и работа будут бороться за право встать на первое место.
2: Козероги, сегодня ваш любимый человек подготовит вам подарок.
3: Водолеи, сегодня вы будете наслаждаться зрелищем, как ваша половинка сбивается с ног, чтобы решить ваши общие проблемы.
1: Рыбы, сегодня вы получите неожиданное письмо, причем с большой долей вероятности по электронной почте. Любите друг друга, друзья.
0: Вы каперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Встреча Владимира Путина с Зеленским на саммите Большой Двадцатки в Майами, США в декабре невозможно, заявил Дмитрий Песков. Он также повторил, что встреча может состояться только в Москве. Мошенники начали рассылать россиянам письма о налоговых декларациях, сообщают РИА Новости. Сначала они отправляют бумажное уведомление с требованием скорректировать декларацию или подтвердить доходы, а затем присылают сообщение якобы из личного кабинета налоговой со ссылкой на поддельный сайт. Там пользователей просят ввести данные для входа, после чего логины, пароли и другие персональные данные могут попасть к аферистам. Российские спортсмены выиграли медальный зачет чемпионата Европы по паралимпийскому плаванию. Турнир прошел в Турции. Россияне завоевали 33 золотые, 39 серебряных и 20 бронзовых медалей. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
8: Берем кредиты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самые горячие в понедельник.
2: Жена терроризировала мужа и фотографиями, и видео, обвиняя его в романе с родной сестрой.
1: Но это как вообще возможно-то в нашем мире-то современном? Хотя, ну что, правда?
2: Она узнала, что ее мужчина перевел своей родной сестре около 50 тысяч долларов, и она стала генерить видосы и фото, как будто бы они мутят. В итоге суд встал, естественно, на сторону мужчины и... Как, подожди, выдал охранный ордер против жены обидчицы, вот так.
1: То есть она теперь не может к нему подойти, неплохо.
3: И, наверное, да, применять какие-то разного рода воздействия на него.
1: Ну, безумно, безумно. Таких людей стоит опасаться, в принципе.
2: Ну, да.
3: Что ради бабок не сделает, а? Реально. Ты посмотри на нее. Родную сестру его взяла, оклеветала.
1: Ну, скотский поступок, будем честны.
3: Да.
1: Прям такой, прям фу. Ну, прям не хочется сойти с этой планеты на секунду.
3: Нет, чтобы другую бабу просто приплести. Родную сестру.
2: Да,
3: нет,
2: ну, как-то вообще...
3: Ладно. А где было дело, там не сказано?
1: В Индии.
2: Нет, ты чего, в Индии?
1: По Франции.
3: В Индии, там куда ни ткни, там везде родная
2: сестра. Это в Сингапуре.
1: Сингапуре! Как ты-то подвел на Сингапур?
2: Сингапур?
3: Ты что?
1: Так, ладно, у меня есть горячая новость, интересная, достаточно и очень глупая в то же время. Москвич у нас 8 раз лечился от хламидиоза, потому что надевал средства контрацепции перед... концом так называемого соития. 26 лет сверхразуму, как его уже прозвали в больнице, раз за разом он приходил на лечение, а потом снова заражался. Врач такой говорит: вы, может, что-то делаете не так, я не знаю, с кем вы там отдыхаете. И парень поведал ему эту историю, говорит: я делаю вот так во время секса. Он говорит: ты с ума сошел, делается? А с самого начала это делается.
2: И тут парень... вопрос, кто его так научил?
3: Ты жену приведи свою, может, в ней проблем какая-то, а?
1: Или девчонку, да, какую-то. А кто научил? Никто не научил парня. Вот поэтому и такой вот заразительный акт любви происходил у него каждый раз.
3: Так он, наверное, сторонник ощущений естественных. Такой, мне вот это не надо, я только в конце буду это использовать.
1: Но умные мысли преследовали его, но он был впереди, как обычно.
3: Да, он из этих людей, который идет, как сказать, знакомиться с женщиной, не совсем тяжелого поведения, и такой кубики бросает. Говорит: ну если 6, то пронесет, блин. Все нормально, я верю в удачу. Хоба!
1: 4!
3: Можно!
0: Вейкаперы на рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
5: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ – мебель удержит мужа дома.
5: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
7: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
8: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале «Ю».
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Ищете уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в тренде.
12: Тренди.рф.
15: Бронь столов 225-44-33.
16: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
17: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
18: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
19: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым. И под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
20: И зайки зубки проверим.
21: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Есть радостное событие. Ребята, вот-вот грядет уже. Представляете, подсчитали. До Нового года россиянам осталось отработать всего 77 дней.
2: Красота!
1: Впереди еще 17 рабочих недель, да? Причем две из них будут сокращенными. И все! И мандарины, елки, подарки.
2: Подожди, а какие сокращенные? Это в ноябре, значит, у нас один денек выпадает.
1: Сейчас тебе скажу, да.
2: И одна сокращенная, наверное, там, где 31 декабря. У нас же тоже теперь выходной.
1: Да, все верно. В ноябре 3-4 там что-то происходит.
2: То есть 15 полных неделек рабочих и две такие халявненькие.
1: Да, и все, ребята, и 77 дней, а завтра уже 76 дней.
3: Всего-то.
1: Всего-то, а ну работай чуть. Уже пора,
3: за горами.
1: Уже пора думать, что там, какой цвет популярен в этом году, какой год это будет, козы, барана, кого-то там из этих.
2: Давай на следующей неделе начнем эти разговоры.
3: Но
2: мне нравится неделями считать.
3: А? Ёлку нужно достать.
1: Конечно. Сейчас это непросто.
2: Некоторые просто сейчас пыль с нее просто снимут. У меня, между прочим, какая-то мишура до сих пор висит с Нового года на шкафу.
1: Ну все, тебе меньше наряжать, значит.
3: Гирлянды опять развешивать.
1: Почему
2: опять?
1: Не позитивно-то, я не понимаю.
3: Ну это запарно немного.
1: Ну запарно, это приятные хлопоты, Стас. Конечно, вот все, знаете, 77 дней, предупредите всех, кто не услышит.
3: Подарки искать.
1: Ну началось. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Мы услышимся с вами завтра в 7 утра. С вами были Вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
2: С наступающим, встречаемся завтра в 7 утра.
3: Ну что, всем хорошей недели.
1: Пока.
0: Вейкаперы на рекорде.

Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин, задержусь здесь с вами на ближайшей часть. Катрина, напомнить, что у нас 11.00 в Петербурге по московскому времени, ну и пополнить ваш словарный запас. Милузеры, новое название, новый термин, появился такой в сети, так теперь называют поколение, родившееся на стыке миллениалов и зумеров. Те, кто говорят, не могут определиться, вот они милузеры. Ну как же здесь, там же все четко прописано, в правилах интернета давно уже. Все, кто рожден с 95 по 2000, попадают, оказывается, в эту категорию. Милузеры, ну большой разброс, ребята. Видимо, кто-то решил опять просто хайпануть на каких-то названиях в интернете. А сверху как раз-таки парень, который про это рассказывает. Ну, вам решать, называть кого-то милузером. Милузер, да, все верно, сказал. Вроде как, поэтому пересчитайте, сколько у вас на работе милузеров. Но будем стабилизировать, так сказать, это название. Зумеры, миллениалы, здесь все уже давно, по-моему, понятно. Кого у вас в коллективе преобладает? Давайте напишем в чате мобильного приложения Рекорда. Зумеров или миллениалов, может быть, бумеров вообще, или, может быть, другого какого-то поколения. Жду ваше сообщение в чате мобильного приложения Рекорда. А пока расскажу о треках в этом часе. Там Донни Дарк Айс, Perfect, Рекорд ремейки. Авио, Барабаба. Ну, так и поел. Анима в этом часе, No Good, Рекорд ремейк. Fast Boy услышим, Music Sounds. А начнем с новинки прошлой недели. Alok, его трек Dive Into Me в рекорд-миксе.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Рекорд. Реклама.
1: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
3: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
2: МТС – лидер технологий. Согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС в Республике Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран через посредников передал США 7 условий для открытия Ормузского пролива, сообщает ТАСС ним со ссылкой на источник. По его словам, открытие пролива полностью зависит от действий Вашингтона. Отмечается, что соглашение между Ираном и Оманом не означает открытие Ормузского пролива. В МИД Словакии заявили о желании восстановить коммуникационные каналы с Россией. Евросоюз, несмотря на возражения Словакии, принял решение о запрете импорта российского газа со следующего года. При этом у госкомпании Словакии действует длительный контракт на поставки газа с «Газпромом». Мария Шарапова вручила трофей US Open Елене Рыбакиной. Организаторы турнира отметили 20-летие исторической победы россиянки, пригласив ее вручить кубок новой чемпионке. Для казахстанской спортсменки этот титул стал третьим на турнирах «Большого шлема». Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном «Макс»-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть, против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья!
6: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений, 5-й сезон. В эту субботу, 17:00. Категория 16+.
7: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт, 158Б, возле РКБ.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
12: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
13: FT-групп при поддержке Радио Рекорд представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны, 26. 18+.
14: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Йоу, первая танцевальная на связи. Сегодня понедельник и 12:00 в Петербурге по московскому времени, чему мы несказанно, конечно же, рады. Время приближается к обеду. Мы знаем, что мы вещаем во многих регионах и даже в других странах. И у кого-то, может быть, сейчас уже ужин, кто-то где-то уже отдыхает. Ну а понедельник, правильно, почему бы нет? Мы сами устраиваем себе жизнь. Хотите сегодня отдохнуть? Да, отдохните, сходите. Почему бы нет? Вот есть, например, некая щекотка от гусей. Вот такая новая процедура во Вьетнаме есть. Если вы нас сейчас там слушаете, то можете вот найти эту ферму гусиную. На курорте нашли ее, и она разрывает просто сейчас все соцсети. Там живут сотни уток и гусей, с которыми можно пообниматься, получить от них сеанс массажа и покормить их. Они очень дружелюбные, никого. Гуси, представляете? Гуси дружелюбные. Это те, которые за тобой бегут 2 километра с этим вытянутой шеей и крыльями на размах, готовые тебя просто уничтожить за непонятно что. За... Никакого акта агрессии даже в их сторону не проявляешь, они все уже летят к тебе. А во Вьетнаме, пожалуйста, можете устроить себе вот такой курорт. Вообще нужно каждый вечер, я считаю, как-то отдыхать. Планировать свой каждый вечер, а не только выходные. Мини-мини отдыхи такие давайте себе устраивать. Я всем советую, всем желаю прямо сейчас в понедельник. Ну и расскажу о треках в этом часе. Там Систек, Тока-Тока. Джон Кей в этом часе. Крис Лейк.

Боксер с легендарной Мореной. Начнем с Баусы, трека Magnetic в рекорд-миксе, кстати, и вы слушайте.

0: Рекорд. Реклама.
1: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
2: Больше сделок.
1: Квартиры от агентства «Статус».
2: Строительство загородных домов от частного застройщика.
1: Складывайте возможности. Умножайте доход.
2: Приглашаем к сотрудничеству.
1: 249-1909. 249-1909.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
5: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
15: МТС – лидер технологий. Согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. Она известна критикой Зеленского. Мендель неоднократно указывала на просчеты украинского руководства во многих сферах, в том числе в военной, из-за чего, по ее словам, Украина несет несравнимые потери. 17 ведущих российских легкоатлетов обратились в ООН и МОК с просьбой вернуть им возможность выступать наравне с другими спортсменами. Они заявили, что хотят участвовать в мировых турнирах и устанавливать рекорды. Ранее МОК отменил рекомендации по ограничениям для россиян, однако World Athletics пока продолжает придерживаться прежней позиции. Зависание, самостоятельные перезагрузки и неизвестные окна на смартфоне могут быть признаками заражения вирусом, предупреждает МВД. Особенно стоит насторожиться, если проблемы появились после установки неизвестного приложения. Вредоносная программа может получить доступ к личным данным и мобильному банку. Еще один тревожный сигнал, когда телефон сам выполняет действия без участия владельца. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
5: Берем кредиты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
7: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
8: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
11: Ты что, забыл?
12: Да, это время подъема в школу.
10: Взрослые снова учатся понимать детей.
13: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
10: Дети снова пытаются понять взрослых.
14: Только играем по-взрослому.
10: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
15: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
10: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители, родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никит Бурягин, и 13.01 у нас в Петербурге по московскому времени, о чем я вам с радостью, конечно же, сообщаю, ну и как обычно, что-нибудь актуальное из новостей. Ну, для любителей, давайте, и фанатов техники Apple, фан-факт такой для вас. Оказывается, в 2011 году Apple запатентовала некое сгибаемое электронное устройство с фиксируемым шарниром изначально, и представляете, кто был, так сказать, соучредителем этого патента? Джон Тернус, тот самый, потом его перевели, в общем, на наушники, говорят, поработай-ка там, а в 2020 году вернули на айфоны. То есть, по идее, да, как говорят фанаты сейчас в сети, вообще, в принципе, люди, услышавшие этот факт, говорят, док Тернус же создатель того самого айфона Duo, а произошло это еще в 2011 году, поэтому любители андроидов раскладушек тех самых, вот вам такой вот факт. Apple запатентовала подобное еще тогда, даже раньше, наверное, если 8 лет создает Samsung свои смартфоны раскладные, то, наверное, Apple сделали это чуть пораньше для себя, как технологию, и все это время вычищали. Не агитирую, опять же, техника Apple, Android и так далее, у каждого свои вкусы, я лично за смартфоны от Apple. Ну, а вы за какой, напишите в чат мобильного приложения Рекорда, боюсь, сообщений будет очень много, но я с удовольствием их почитаю. Пока расскажу о треках в этом часть, там Heartless

Хаус Пуси. Афроджек в этом часе. Аляйн. Дон Диабло, конечно. Go home with a stranger. Кункс Галакси. Очень много танцевальной музыки у нас впереди в этом часе. Начнем с трека Мичико в рекорд-миксе. И вы слушаете

0: Record. Реклама. Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
1: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.
2: Нужна в баню печь? Звони в Темир-печь. Темир-печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково, Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Европа не приемлет мысль о поиске мирных развязок по Украине, заявил «Известиям» замглавы МИД России Галузин. По его словам, Европа снабжает Киев всем необходимым. От вооружений до разведданных и помощи с целенаведением средств поражения по российским территориям. Все это делается для сохранения в Киеве агрессивно настроенного режима, отметил он. Маркетплейсы должны будут раскрывать продавцам алгоритмы рейтингов товаров с 1 октября, заявил член Общественной палаты России Машаров. При этом маркетплейсы не обязаны раскрывать исходный код и технические детали алгоритмов. Россиянам осталось работать всего лишь 77 дней до Нового года, выяснил ТАСС, изучив производственный календарь. До конца текущего года осталось 17 рабочих недель, при этом две из них будут короткими. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступит Сванки Тюнс, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение ООО «Банк» 0+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-300-24-26.

0: FT Group при поддержке Радио Рекорд представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны 26. 18+.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Всех поздравляю с началом новой рабочей трудовой недели. Я не знаю, как у вас в регионах, городах дела с погодой, но у нас в Петербурге сегодня наступило так называемое бабье лето. Причем вот мой персональный метеоролог, психолог, астролог, актер всего на свете, артист тоже больших и малых Андрей Хрусталев, я говорю именно о нем, он мне вот, знаете, предрекал, что вот где-то в середине месяца стартует в Петербурге холодное, но все же бабье лето. Друзья, холодно, мороз. Чем согреваетесь этой осенью, рассказывать? Может, кто-то очень сильно влюбился? Вот напишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Порадуюсь за вас, обещаю, обязательно. Иман Бек в этом часе, это новинка No Matter What. Еще впереди топик и Lucky Ones. И обязательно Ханна Болейн, Teardrop. Также Джези Шприц, Can't Deny It. Алла Кахалит прямо сейчас. Dive into me. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Рекорд. Реклама.
1: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП.
2: Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн.
3: Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Поставки природного российского газа в Армению с 15 по 25 сентября прекратятся, передает «Газпром Армения». Причина в проведении плановых профилактических ремонтных работ в России на магистральном газопроводе «Северный Кавказ» – Закавказье. Потребителей продолжат снабжать газом без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных поставок из Ирана, указано в заявлении. В Кремле не исключают возможности возобновления трехсторонних переговоров по Украине в октябре, заявил Дмитрий Песков. Ушаков ранее сказал, что в качестве одного из вариантов площадки для проведения переговоров обсуждался Абу-Даби. Свои услуги предлагают и другие страны, включая Турцию. Даниил Медведев поднялся в рейтинге ATP после US Open. Первая ракетка России отыграл две позиции и теперь занимает 6-е место. Настоящий фурор произвел Карен Хачанов. Его выход в полуфинал позволил взлететь с 50-го сразу на 26-е место. А вот Андрей Рублев опустился на 25-ю позицию. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
15: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
17: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается мум?
7: Мум – мягкий уголок мечты.
6: Мум – место уюта и мебели.
7: Мум? Мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
9: Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
9: Не пропустите, друзья!
10: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
11: Внимание, взрослые! Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце», «Манюня», «Оливка, Игорек и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители, родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
10: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
4: Больше сделок.
3: Квартиры от агентства «Статус».
4: Строительство загородных домов от честного застройщика.
3: Складывайте возможности. Умножайте доход.
4: Приглашаем к сотрудничеству.
3: 249-1909. 249-1909. Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
5: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
6: И.П. Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
7: FT-групп при поддержке Радио Рекорд представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны 26. 18+.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня стул лукал.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20. We'll be right back.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия опережает другие страны по производству современных массовых бюджетных вооружений, пишет Wall Street Journal. Издание отмечает, что Украине не хватает производственных ресурсов и возможностей для долгосрочного планирования, а США и их союзники по НАТО испытывают сложности с наращиванием производства жизненно важных вооружений. Санитарный контроль на границах России усилили из-за рисков Эболы, сообщила глава Роспотребнадзора Попова. Проверяют, по ее словам, всех, кто возвращается из эпидемиологически неблагополучных стран. Специалисты фиксируют у пересекающих границу повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья. У российских школьников вырос интерес к естественно-научным предметам. Такие дисциплины на ЕГЭ выбрали в текущем году 35% учеников, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, в России утвержден комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Рекорд реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: 18 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».
3: Чанган, Джили, Череха, Вейлы, Ситка и Амода. Автосервис, Глобал Сервис, все для народа. Глобал Сервис знают китайцев, как свои 5 пальцев. И запомни, Глобал Сервис нравится китайцам.
4: Глобал Сервис – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция «Спортивная-2». ООО «СЗ-станция «Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
3: Не пропустите, друзья.
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Телеграм-канале «Радио Рекорд». Я посмотрела, почитала, как схватила меня ностальгия. Это так и все. Парень собрал звуки из детства миллениалов, которые за пару секунд возвращают в прошлое. Вот вы спросите, а что за звуки? Да как? В подборке у нас звонок Skype. Помните, как это было, да? Каким это считалось новым, свежим, не похожим ни на что. Запуск Windows XP, кстати, помню. И та самая Аська. Вот этого у меня не было, не знаю, как звучит. Посмотрела видос, узнала. А вот еще, знаете, лично для меня это вот, это чирикалка как-то называется. Канарейка! Канарейка! У всех вот приходишь тогда, помните наверняка, кто застал, конечно же. Звонишь в дверь, и эта канарейка чирикает. Боже мой! Вот все! Послушала и все вспомнила. Друзья, заглядывайте к нам в телеграм-канал, а еще лучше смотрите и подписывайтесь. Там очень много всего интересного и любопытного. А в этом часе у нас Fastboy Music Sounds, кстати. Также слышим Бенни Бенас и Иллюжн. И обязательно Анима No Good. Том Боксер тоже впереди и Морена. Диджей Гоя прямо сейчас. Мичико, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: летом можно ударить человека под предлогом того, что на нем сидит комар.
1: Are you with me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
2: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Патрис Лумумбо от проспекта Камалеева до Космонавтов. Также по Астрономической от Профсоюзной до Московской и по Чернышевского от Нариманова до Левобулачной. Всем удачи на дорогах.
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Опущай, Ваня, твоя лягушонка. К утру забор царский сделает таким, что прям ах.
5: Не печалься, Ваня. Сделаем забор аховым в 2 счета. Я быстро девой обернусь и в центр металлокровли обращусь. Везите новинку производства. Заборный штакет. Модный, надежный. Служил чтоб 100 лет.
6: В центр металлокровли. На Тихорецкой 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
7: Рекорд. Реклама.
8: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
9: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
10: А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла? Где смеются и плачут вместе? Где все герои, как ваши соседи, друзья и родные? Включайте «Солнце». Этой осенью мы приготовили для вас теплые сериалы для всей семьи. «Манюня», «Оливка», «Игорек» и «Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Встреча Владимира Путина с Зеленским на саммите Большой Двадцатки в Майами, США в декабре невозможно, заявил Дмитрий Песков. Он также повторил, что встреча может состояться только в Москве. Мошенники начали рассылать россиянам письма о налоговых декларациях, сообщают РИА Новости. Сначала они отправляют бумажное уведомление с требованием скорректировать декларацию или подтвердить доходы, а затем присылают сообщение якобы из личного кабинета налоговой со ссылкой на поддельный сайт. Там пользователей просят ввести данные для входа, после чего логины, пароли и другие персональные данные могут попасть к аферистам. Российские спортсмены выиграли медальный зачет чемпионата Европы по паралимпийскому плаванию. Турнир прошел в Турции. Россияне завоевали 33 золотые, 39 серебряных и 20 бронзовых медалей. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
6: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
5: Я доволен.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. В шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Dance Radio.
2: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале «Ю».
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
16: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
17: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
18: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Dance Radio. Record.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И вот так вот, бах, уже середина сентября. Представляете, сегодня у нас понедельник, 14 число на календаре, между прочим. И мы с вами начинаем новый музыкальный час. А это значит, в свою очередь, что совсем скоро у нас состоится наш флагманский фестиваль электронной музыки «Белая снежная королева» в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце 3 октября. Полный лайнап мы, кстати, объявили на прошлой неделе. На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут, напомню, известны в день шоу. 3 октября Питер, Ледовый дворец, фестиваль «Белая». Полный состав артистов и другие подробности на radiorecord.ru. Мероприятие 18+. А прямо сейчас расскажу о том, какие треки мы с вами послушаем в ближайшие 60 минут. Это будут «Анима» и «Волко». Other Dimension Record Mix. Майк Познер и Дэвид Гетта. I Went Back to Ibiza Record Mix. Рафаэл. Got to be cool Record Mix. Систик Мори и Fly Project. Тока Тока Record Remake.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд
2: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Парижской коммуны от Нариманова до Чернышевского. Также по Кремлевской от площади 1 мая до Московской. И по Шахиди от Яхина до площади Вахитова. Всем удачи на дорогах.
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли».
5: На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
8: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушные омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
9: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
10: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые «Ждуля» станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.

0: Сакура.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
3: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения. Record.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
3: «Глобал Сервис».

0: 16 лет. Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: FT-групп при поддержке «Радио Рекорд» представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны, 26. 18+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
7: МТС – лидер технологий. Согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста! Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
0: Хочу и баста!
1: Мы начинаем!
2: Ну что, любименькие мои, начинаем новую неделю в классной компании лучших треков на Радио Рекорд. Меня зовут Адель, и это шоу «Хочу и баста», как ты уже и понял. Работа закончена, едешь домой, естественно, погромче Радио Рекорд. Сегодня что-нибудь да разыграю, что-нибудь да обсудим, да и, в принципе, давай побудем просто вместе, просто рядом. Что ж, долго задерживать не буду, погнали, начинаем.

Итак, ребятки, что ж, я же сказала, разыграю что-нибудь вкусненькое, конечно же. И я хочу тебя срочно накормить. Для этого тебе нужно внимательно слушать мое задание, сделать его правильно и в правильном порядке. Итак, сначала, чтобы прям вообще все было на изи, записывай наш номер ТГ. 8-939-303-101-9. Я повторю еще раз, чтобы точно смог записать. 8-939-303-101-9. Вот в эту ТГшечку нужно будет отправить правильный ответ. Итак, что же я хочу тебе подарить сегодня? Это сертификат, два купона на

бизнес-ланч в ресторан «Максимилианс». Вкусно ешь, вспоминай Радио Рекорд и любимую ведущую Адель. Может, даже и не любимую, но в любом случае я же тебе буду этот сертификат сейчас вручать. Итак, задание вообще простое. Я тебе называю три ингредиента, а ты пишешь мне в ТГ, что это за блюдо. Это мое любимое, кстати, блюдо. Итак, внимательно. Соленые огурцы, копченая колбаска и оливки. Ну, можно маслинами заменить, неважно. Соленые огурцы, копченая колбаска и оливки. Три ингредиента встречаются в кастрюле или в сковородке. И получается, что будешь сегодня пятым, то два купончика на бизнес-ланч в ресторан «Максимилианс» будут твои. Желаю тебе успехов. Мы погнали дальше слушать любимые треки на Радио Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
9: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Ну, конечно, конечно. Куда же может входить у нас копченая колбаска, соленые огурчики, как вкусно. И, естественно, оливки. Это соляночка. Ну, в принципе, все ответы верные, но правильно сегодня выполнил самый-присамый голодный наш слушатель. Это Максимка, который так любит солянку, что и супругу подсадил тоже на нее. И я вообще не осуждаю. Все, Максимка, идешь, как ты и хотел. Есть Максимилианс. Вкусненько вместе со своей второй половинкой. Приятного аппетита. Очень внимательно слушали меня некоторые наши рекордсмены. Мне тут написали, что это 100% зимний салат. Но в принципе, я правда видела, когда кто-то клал оливки в зимний салат. Тоже нормальная история. Но сегодня мы именно по супчику, да, были. Так что, друзья мои, все молодцы. Не грустим вообще ни на грамм. В любом случае, завтра я еще разыграю купончики на бизнес-ланч, уверяю вас. Ну, а Максимке я чуть позже все отправлю, все расскажу. Все, жди меня, и я вернусь, как говорится. Мы погнали дальше слушать классные треки на Радио Рекорд.

Итак, дорогой мой, давай обсудим с тобой очень интересную вещь. Ну как, это не совсем вещь. Сегодня я такая подумала. Всю жизнь мечтала я быть балериной, но что-то не туда я завернула. Лет так, наверное, в 20. Тем не менее, мечта не сбылась и уже точно не сбудется. И хотелось спросить у тебя, вот давай обсудим шоу «Хочу и баста». Кем бы ты хотел, в принципе, стать в этой жизни? Кем ты хотел стать, когда вырастешь? Ну, я знаю, самый топчик – это у нас космонавты. Я не знаю, почему в детстве именно хотелось смотаться с этой планеты куда-нибудь в космос. Ну, нет, вообще-то сейчас уже есть кое-какие понимания, но, тем не менее, тогда это казалось чем-то невероятным. Все, ты мечтал об этом или мечтал там стать директором шоколадной фабрики? Вообще, no problem. Выросли, и привет, офисный стол, бесконечные созвоны, таблички в Excel, дедлайны, у меня даже как-то мурашки пошли по коже, кстати, от этого. Мечты разбились о суровую реальность, или, может быть, ты действительно воплотил свою мечту, или тебе стало стыдно или смешно за то, что детские грезы были тогда именно в таком направлении. Давай, признавайся, кем ты мечтал стать и кем в итоге работаешь сейчас, о какой не случившейся профессии ты до сих пор, ну, немножечко так жалеешь, а какая вызывает у тебя только улыбку. Ну, такая романтичная улыбка, да. Вот я про балерину думаю до сих пор. Понимаешь, что не произойдет, чудо не случится, хотя балерин бывает разные. Вот так. И пиши. В общем-то, номер ты знаешь, но напомню. 8-939-303-101-9. Обсудим.

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Водитель премии внедорожник. Год 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
6: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
5: Я доволен.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
9: Только в ленте.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет.

Ну что, дорогие котятки, обсуждаем сегодня, кем ты хотел быть, когда был маленьким. Вот вырасту и стану банкиром, а может быть, стану женой Чип и Дейла. Вот сейчас только, хотел сказать, сегодня, сейчас только прилетело сообщение от Марины, она хотела выйти замуж за Чип и Дейла. Так, Марина, ну вообще-то втроем жить такое себе, вот надо уже определяться, кого выбрать-то, кто в шляпе или в гавайской рубашке. Вот мне больше нравился тот, кто в гавайской рубашке. Если вы меня сейчас видели, у меня даже такой сегодня прикидик вот примерно в этом стиле. Далее. Привет, Радио Рекорд. В 7 лет твердо решил, я стану космонавтом. Буду есть еду из тюбиков и смотреть на звезды. В итоге мне 35. Я работаю кладовщиком на знаменитом любимом складе всех девчонок. И из тюбика ем только майонез. Коробки на складе – это мой максимум космических масштабов. Андрюха, ну что такое? В смысле максимум? Во-первых, есть в этом тоже какой-то флёр особый. Но на складе наверняка есть своя атмосфера, невесомость, особенно после тяжелой пятничной смены. Я вот тут на днях 65 вещей заказала. На меня в этом пункте выдачи, все знают, как он, посмотрели с такой нежностью, в кавычках. Так что да, там есть свои трудности. Все впереди. Вот я не стану балериной, но космонавтом, мне кажется, стать можно. У нас постоянно что-то придумывают. Далее сообщение от Владиславы. Хочу и баста, привет. Я мечтала стать директором кондитерской фабрики, чтобы тоннами есть конфеты. Я мечтала работать там и есть все это бесплатно. Сейчас я уже поняла, что бесплатно мне никто ничего бы не дал. Ну, а зато теперь я стала директором стоматологической клиники и запрещаю детям есть конфетки и зарабатываю на этом. Ну, замечательно. Я считаю, что практически приблизились к максималите. Итак, кем хотел быть в детстве, кем стал, жалеешь, не жалеешь, или ностальгии, как бы вспоминаешь этот момент. 8-939-303-101-9 наш ТГ. Пиши, не стесняйся, обсудим.

Итак, друзья мои, продолжаем рассуждать, кто кем хотел стать в детстве. Привет, Радио Рекорд. Я в детстве мечтал быть вообще никем, хотел просто быть как папа, лежать на диване, чтобы моя жена работала. Нормально, такие секретики из семьи сейчас вывалились просто. Ну, а чего бы нет, да? Хорошо же на диване. Далее, пишет нам Ульяна. Привет, Радио Рекорд. Привет, Адель. Я мечтала быть палеонтологом. Спасибо, Ульяна, я еле это выговорила. Но, видимо, очень любила фильм, да, юрского периода. Тогда это было модно. Сейчас я работаю в архиве налоговой. Ну, в принципе, очень даже смежной профессии, да? И сообщение от Ольги. Радио Рекорд, привет. Я в детстве искренне верила, что стану Человеком-пауком. Так, сколько вам лет? Когда уже Человек-паук? У нас первый фильм Человеком-пауком появился. Тренировалась, прыгала с дивана. В итоге сломала 2 раза руку. Все замечательно. Вот это я понимаю позитив. Ну, вот всегда во всем ищем только плюс. Жалко, что ты не написала, кем ты сейчас работаешь. Мы продолжаем обсуждать, но времени совсем в обрез. Ребятки, прыгаем в последний вагон и давай будь с нами на одной волне. Радио Рекорд. 8 939 303 101 и 9.

0: Record Dance Radio. Погода на первом танцевальном сейчас в центре Казани плюс 14. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, в городе будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 16. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
2: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
4: Рекорд. Реклама.
5: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Внимание, внимание. Ваш рейс 8 задерживается.
3: Потому что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.
4: Мой миллиметр зашкаливает.
3: Больше приключений. Больше любви.
5: Это все мне?
3: И еще больше теплых премьер.
5: Ты думаешь?
6: Гарантированно.
3: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
7: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
8: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Ну что, любимые мои рекордсмены, уже подошли к финалу. Мы вместе с вами к финальному моменту, когда нужно выехать из офиса, доехать до дома. Ну и «Хочу и баста» тоже не вечная. Прежде есть у меня пару приветиков замечательной девушке Екатерине. Улетает теплый привет из Казани. Приезжай, девочка моя, погуляем, попьем кофеечку. И, конечно же, Серюнечке, Сергею, очень активному парню, тоже пламенный привет от потрясающей красотки. Что за красотка, не подписалась, не знаю, но, видимо, Сергей тоже красавчик еще тот. Все, с комплиментами закончила. Какой вывод сегодняшнего дня? Космонавтами и рок-звездами, возможно, стали далеко не всем, но знаешь что? Офисный стол, калькулятор в руках или складские коробки — это вообще абсолютно не повод унывать. Главное, чтобы внутри тебя жил тот самый ребенок, который умеет искренне мечтать и зажигать. И неважно, во сколько ты вдруг резко захотел поменять профессию, ты можешь все. Можешь и радиоведущим стать, если захочешь. Я уверена, в этом вообще нет никаких проблем. Проблема только в нашей голове порой. Ведь мы действительно великие. Я так думаю, я в это верю и желаю каждому, кто вдруг захотел исполнить мечту по работе или там куда-то съездить, обязательно это сделал. Все, пока-пока. С тобой была Адель. Услышимся завтра. Но музыка на Радио Рекорд продолжает радовать тебя 24/7. Love Luxury and Emilia Roberts. Love you for life.

0: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. И мы начинаем с вами новый музыкальный час. Сегодня у нас вечер понедельника, а вечером понедельника у нас очень много классных разных музыкальных радиошоу. Давайте я вам о них поподробнее расскажу. Итак, что у нас будет через час? Через час у нас будет шоу Кремова и Хрусталева. Оно, конечно, по большей части разговорное, но и музыки там тоже будет много. В 9 вечера по московскому времени у нас эфир забирает Team Vox с двумя радиошоу Рекорд Пати и Рекорд Релиз. Рекорд Релиз будет в 11 вечера по Москве, и там мы для вас играем самую свежую, самую новую, самую кайфовую электронную танцевальную музыку, которую мы с вами нашли за последнюю неделю. Ровно в полночь у нас в эфире будет DJ Фил и его легендарное радиошоу «Трансмиссия». Будет оно длиться 2 часа. Ну а если вы, мало ли, совы, то обязательно возвращайтесь к нам аж в 2 часа ночи по московскому времени, потому что у нас будет шоу от диджея Кефира. Там он играет очень классную, такую летнюю, вайбовую, позитивную хаос-музыку. В общем, у нас сегодня, в ближайшие часы, для вас будет очень много классного музыкального контента. Оставайтесь вместе с главной танцевальной. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы с вами послушаем в ближайшие 60 минут. Это будут Дэвид Гетта и Tones and I. Gone, gone, gone. Record Mix. Джоэл Кори, Whisper, Record Mix. Робин Шульц и Watermaid, Take It Slow, Record Mix. Новый сингл от Тиеста, Don't Lose Your Head, Record Mix. А прямо сейчас DJ Годжа и Джейсон Дерула, Мичико, и это Record Dance Radio. Dance Radio.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд
3: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. Расскажу о пробках в нашем городе. Яндекс.Карты показывают отметку в 3 балла. Местами затруднения. 15 минут постоишь на Кулгале от дома номер 3 до Гайбишева. Такая же ситуация на Петра Витера от Амирхана в сторону улицы Дементьева. И немного потолкаться придется на Чайкова от Бакалейной до улицы Бондаренко. Я тебе желаю классного вечера понедельника вместе с Радио Рекорд.
4: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
5: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
6: Брехня.
5: Серега, покажи.
7: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
8: Центр металлокровли. Город Казань.
9: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
2: Больше сделок.
1: Квартиры от агентства «Статус».
2: Строительство загородных домов от честного застройщика.
1: Складывайте возможности. Умножайте доход.
2: Приглашаем к сотрудничеству.
1: 249-1909. 249-1909. Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

You'll find out if you do.

0: Рекорд. Новости.
1: Поставки природного российского газа в Армению с 15 по 25 сентября прекратятся, передает «Газпром Армения». Причина в проведении плановых профилактических ремонтных работ в России на магистральном газопроводе «Северный Кавказ-Закавказье». Потребителей продолжат снабжать газом без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных поставок из Ирана, указано в заявлении. В Кремле не исключают возможности возобновления трехсторонних переговоров по Украине в октябре, заявил Дмитрий Песков. Ушаков ранее сказал, что в качестве одного из вариантов площадки для проведения переговоров обсуждался Абу-Даби. Свои услуги предлагают и другие страны, включая Турцию. Даниил Медведев поднялся в рейтинге ATP после US Open. Первая ракетка России отыграл две позиции и теперь занимает 6-е место. Настоящий фурор произвел Карен Хачанов. Его выход в полуфинал позволил взлететь с 50-го сразу на 26-е место. А вот Андрей Рублев опустился на 25-ю позицию. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
14: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
15: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
16: Возрастное ограничение 13+.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.
19: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
20: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больно удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
21: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
22: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ну вот по поводу травм. Вот Павел нам пишет. Здравствуйте, товарищ. Работал реставратором купеческого дома. Красил фасад. Скользнулся на краске. Пал с лесов и нашампурился на арматуру.
2: А почему вот такую версию никогда не используют те, кто нашампуривается
3: Я реставрировал купеческий дом! Купеческий дом!
2: Да, а дальше? Да.
3: На краске подскользнулся и нашампурился на арматуру. Ну, вот так вышло, да? Вы все равно нашампурился на
2: арматуру. Я обязательно
3: внизу были, баклажаны росли.
2: Подставляй что угодно. Да.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
5: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой, 203-45-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». УГРН 125-020-003-0530. Уфа.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
7: Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
7: Не пропустите, друзья!
8: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
9: FT-групп при поддержке Радио Рекорд представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны 26. 18+.
10: Нужна в баню печь? Звони в Тимир-печь. Тимир-печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40.
0: 843-240-37-40. Реклама в Казани. 554-20. Рекорд Dance Radio. Рекорд. Барбара Стрейсенд.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобиль ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение ООО «Т-Банк» 0+.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
2: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: 8 часов вечера ровно, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, все как всегда по будним дням, вернее, по вечерам этих самых будних дней, мы собираемся все вместе с тобой и обсуждаем разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, наивный Марк Твен в свое наивное время говорил: «Говори правду, и тогда не придется ничего запоминать». Сегодня это звучит как прелестная, но совершенно устаревшая ерунда. Сегодня, как в политике, так, впрочем, и в медиа, ты можешь врать совершенно смело. Голова у тех, кому врут, забита по самую крышку, а память короче, чем заряд батареи старого смартфона на морозе. Риск быть пойманным на вранье почти равен нулю. Но лично нам, слава богу, не надо ни запоминать, ни врать. Наша цель здесь не убедить, не проповедовать, а просто, как обычно, повеселиться в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Сплетни помогают сделать карьеру. Психологи выяснили, что офисные слухи позволяют лучше понимать коллег, их мотивы и негласные правила коллектива. При этом самому распускать сплетни не стоит. Услышанное лучше использовать как дополнительный источник информации. Те, кто умеет пользоваться офисными сплетнями в своих интересах, получают повышение на 80% чаще.
2: Прям на 80%? Слушайте, ну, тогда...

0: фигать не на работу, а на сплетни. И хватит вообще работать. Вот, кстати, сейчас вот я выключу микрофон и вам про бухгалтера кое-что. Сейчас расскажу, секундочку, сейчас. Знаете что?
1: Да нет, я не верю, не может быть такой приличный человек, семьянин, трое детей.
0: Как вот, то... а я уже что-то нет, получаю. Нет, да, нет. Я сейчас, на секунду, сейчас. Да знаешь что? Вычетная корнилка, как после бухгалтера.

0: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
3: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.
4: Дэнс

0: Нет, ну, и тем, нет, это слава богу, что это так. Как еще говорить? Револют было сказано? Ну, отлично. Ну, хорошо, пускай револют так револют.
1: По-французски.
0: Это, собственно, имеется в виду вот цифровой банк. Онлайн-банк, по-моему, я даже не знаю, есть ли еще такие. Да?
1: Шут его знает.
0: Британский, кстати, по-моему. Окей, хорошо. Значит, этот банк, пускай даже револют, как было сказано, значит, слил там мошенникам паспорта, водительские права, селфи. Окей, а зачем мошенникам селфи? Нюцы, я еще понимаю как раз, да, ну там, пока разводишь, можно того погонять. Но селфи, или это для тех, кто с фантазией?
1: Ну,
0: как,
1: для
0: да?
1: тех, кто с фантазией, кто хочет, может, под вашим именем верифицироваться. Ну, там, может, какой-то Face ID, там они там делают что-то там, не
0: как?
1: Знаю.
0: Этого, не понял, этого. А зачем селфи?
1: Ну, как бы, я ваш, украл я ваше селфи, да, как? А потом с помощью вашей рожи открыл там что-то там, ну, как бы, как вот... Ну, ваш да. телефон. Ну, я не знаю.
0: В любом случае, хорошо звучит. Украл я ваше селфи. А, окей, хорошо. Но, смотрите, ну, в любом случае, слушайте, значит, банк-то хороший, банк правильный. Раз он слил, пусть, неважно, мошенникам, не мошенникам, персональные данные клиенты по запросу государства.
1: Да.
0: Значит, всегда готов сотрудничать, да, и предоставлять там все нюцы, там, все селфи и так далее. То есть, видите, банку нужно только хорошо, его нужно хорошо попросить и прислать письмо с реального государственного домена, как было сказано. То есть, да, достаточно прийти письму с государственного домена да. или псевдодомена. И все как бы.
1: И к тому же, то, смотрите, госоргана. То есть, ну, у нас как бы госорганов много, разные было. Министерство культуры тоже госорган. Какой госорган запросил?
0: А вообще неизвестно из какой страны. Не, не факт, что из России.
1: А, то есть. А какой Министерство культуры там нет. Монголии.
0: Ну, например. А попробуй, не дай. Особенно по-монгольски, если не понимаешь. А там написано культур-мультур, да? Как по-монгольски культура? Мультур?
1: Ну, эти печати монгольские здоровенные, это вот разноцветные, это вот все.
0: Какие-то фотографии, может быть, штампы, да, и так далее. И, конечно, и вот этого достаточно оказывается для банков, чтобы слить все информации. Да? Достаточно там, чтобы отдать мошенникам паспорта, селфи и, кстати, возможно, даже дикпики. То есть главную банковскую тайну. Что думаете, ее не сольют? Вы что думаете, он сохранен в банке?
1: А думаете, они хранят там на одной полке в банке биткоины, а на другой дикпики, да? То есть,
0: как бы, если
1: это селфи. Один и тот же человек, ну, да?
0: Селфи есть, значит, нет. Знаете, вопрос не в этом. Если там государство, неважно какое, захочет увидеть ваш дикпик, банк им все выдаст.
1: Я да? очень надеюсь, что никакое государство не захочет увидеть мой дикпик. Вот правда, я очень расстроюсь, что на государственном уровне. Да, даже монголам я не хочу. Нет, только для частных лиц.
0: И тем не менее, ИП. Вопрос не в этом.
1: ИП покажу.
0: Надеетесь вы или нет. А если у вас он в банке, имейте в виду, что даже он, да, все вот так уязвимо. Попросят, захотят, увидят. А если, значит, у них нет вашего дикпика, свой пришлют. Ну, типа, чтобы отчитаться. Что все хорошо, ну, вот.
1: Да, как бы все, стабильность.
0: Ну, можно, наверное, и так сказать.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

Шоу. Шаман появился в учебнике английского для 5 класса. В одном из заданий школьникам предлагают составить фразу «Шаман is a popular Russian singer». На это обратили внимание учителя в соцсетях, обнаружившие неожиданную замену в

0: в новом учебнике. Раньше в этом задании фигурировала Леди Гага.
1: А, ну, это правильно. Боже, а действительно, какая разница? Какая разница в учебнике по-английскому Леди Гага или Шаман? Потому что и то, и другое пишется по-английски. Шаман же, он до сих пор себя по-английски пишет, да?
2: А что значит раньше фигурировала Леди Гага? Леди Гага is a popular Russian singer? Или что? Как это было?
1: Трудно сказать. Ну, в любом случае, ну, в этом смысле Шаман или Шаман, в этом смысле, это более правильно. И правильно, и Шаман тоже пишется по-английски. А вот, например, Аркадия Укупника в учебник по-английскому уже не впихнешь, да, потому что, так сказать, это пишется, знаете, так и не выговоришь по-английски. Аркадий Укупник is a popular Russian singer. А тем более, что это неправда. Он
2: нет,
1: не
2: я учился в юности вот именно на таком учебнике, где Аркадий UK Укупник.
1: А, вот так? А, вот я вижу, да-да-да. Вы выросли на том. Да, а я вот, понимаете, вот есть поколение, которое уже сначала училось на Леди Гага. После Укупника была Леди Гага, а теперь на Шамане. Но вот объясните мне, а вот это, конечно, очень здорово, но вот так просто расскажите мне, как, ну, я не знаю, человек поживший, может, у вас есть какая-то идея, а в какой ситуации эта фраза на английском может пригодиться? Shaman is a popular Russian singer. Ведь даже самая вот эта, вот, знаете, самая известная, вот самая главная, печально известная фраза в советских учебниках, да, бессмысленная, на которой там раньше все смеялись, да, вот эта загадочная фраза «Moscow is the capital of Russia». Да, вот даже она теоретически может пригодиться. Если, например, ты, скажем, встретил марсианина, да, и он вдруг тебя спросил на марсианском, а что такое Москва? И, ну, при этом, конечно, нужно сначала выучить марсианский. Ну, окей, это я могу еще понять. А где и когда и при каких обстоятельствах можно использовать фразу «Shaman is a popular Russian singer»?
2: Ну, когда какой-то англичанин говорит там «Аркадий Укупник is popular, no, Shaman is a popular Russian singer».
1: А может быть, я встретил в Нью-Йорке, не знаю, того же Kanye West. Вот. И такой «Shaman is a popular Russian singer, he's more popular than you, bastard». Да, чуть не ругнулся я. Да, как где еще?
2: И такой Канивас такой, what the fuck?
1: Я не
2: говорил, да?
1: Факт, вы хотели сказать, да?
2: Факт,
1: what the fuck? Да? Но, послушайте, объясните меня. А я, видите, я уже говорю, как практически, как будто по учебнику вашему учился. Объясните меня. Объясните меня. А это же учебник. А учебник, в отличие от газеты, предполагает, что его будут читать, ну, не только один день, но и будет по нему учиться, не знаю, десятилетия, может, даже больше. А знания, которые ты благодаря этому учебнику получил, будут с тобой всегда, там, даже через 50 лет. И тут вот такой вот у меня вопросик. А что если, это, конечно, невероятно представить, а что если через 50 лет Шаман не будет популярным?
2: Да
1: ладно. Нет, маловероятному, да. А что если его вообще забудут, вот как сегодня, например, никто не помнит певца Александра Айвазова?
2: Ну, как бы не факт. Некоторые, да, в сердечке навечно. Forever, как говорится.
1: Ну, неважно. И вот смотрите, и вот, а у тебя, знаете, как вот это бывает после многих там лет обучения какому-то предмету? Да, так, кстати, чаще всего и бывает. В голове застряла только одна фраза из всего этого учебника по-английски. Shaman is a popular Russian singer. И где эту фразу применить? Нет, в этом случае она, конечно, очень хорошо подходит для психушки. Да, ну вот где еще?
2: Ну, как для историков поп-культуры начала 20 века российской, там, 21 века, в 22 веке, там, вот.
1: Ну, не лучше ли сразу учить Александр Айвазов из-за
2: поп-культуры? Вот это наша тема, да.

0: Хруст Шоу на рекорде.
1: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Крем-хруст-шоу.

0: В этот момент нашей программы мы крошим чуть-чуть эфир, а вы можете его поклевать. Ну или наоборот, вы крошите свои сообщения, склюем их сейчас. Мы, неважно, как тут не извращайся, это то место нашей программы, где вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, понаписали, а мы кое-что из этого сейчас почитаем в эфир. Это у нас народные новости, чего-то...
1: Но тут нас психологи в очередной раз огорошили, ошарашили, в данном случае тем, что сплетни помогают сделать карьеру. Те, кто сам не сплетничает, но собирает на работе сплетни, как бы, ну, лучше продвигается по карьерной лестнице, потому что обладает полной информацией. И мы спросили у тебя, какие у тебя ходят сплетни на работе? Не обязательно про тебя, про других там. Возможно, ты там не на работе, а по учебе. И очень много у нас людей, действительно, сплетников и сплетников на новом высоком уровне. Вот смотрите. Ну, у меня богатая фантазия. Плюс я крайне внимательный человек. Я создаю некие, назовем их, истории. Я не рассказываю неправду. Я обычно говорю, давай посмотрим на факты. Как он на нее смотрел? Потом сидел в машине около работы, типа ему скучно. Потом она села к нему в машину, и они уехали. Это может, конечно, ничего не значить, но это факты.
0: Слушайте, а этот человек, он вообще работает? Или только чешет?
1: Он очень внимательный человек, да.
2: А кто это?
1: Создает историю.
0: Нет, просто интересно, нет, еще что-нибудь делает полезное для...
1: А зачем?
0: Нет, хотя с другой стороны, нет, это уже...
1: Он отрабатывает целиком, какая бы у него была зарплата.
0: Поэтому давайте посмотрим на факты. Вот, да, вот этот человек, вот то, кто написал это сообщение. Вот если посмотреть на факт, то он кто?
1: Если я поймаю такую гниду у себя на работе.
0: Да, да, посмотрим. Да, послушайте, про вас, кстати, это отдельная история. Про каждого из нас ходит... Ведь на самом деле, понимаете, а почему вот мы говорим о сплетнях как о чем-то плохом? Я вообще сплетни, это признание, да?
1: А люди некоторые страдают от сплетен. Вот смотрите, например, такая история. Dark Soul, человек такой ник. Здравствуйте, Крем и Хруст. У меня на работе пустили слух, что я отшпокал секретаршу. Это неправда. Без вины виноватый, короче.
0: Что сделал?
1: Отшпокал. Или отшпокол.
0: Это типа аж поклевал, да?
1: Отшпокол, это вот монгольское какое-то слово. Отшпокол.
0: Не понял. Сейчас у него на работе были слухи, что он отшпокал.
1: Отшпокал секретаршу. Это неправда. Он без вины виноватый, короче.
0: А это какая-то страшная вина.
1: Ну, нет, обычно это работает на репутацию в плюс.
0: Наоборот,
1: типа, смотрите, красавчик, директор секретарь.
0: Это же его поляна, его корова, он ее доит, да? А этот очень...
1: Молодец, да.
0: Нет, ну тут смотрите, мы действительно не знаем, как он написал это слово?
1: Отшпокол.
0: Ну как, написано, через А?
1: Через все, через О.
0: Отшпокол. А, так это может что-то другое тогда. Отшпо, это может быть, он ее очень
1: оцикловал. А это стыдно, да. Он без вины виноватый.
0: Я позвонил ему, но не вижу сообщений. Давайте я почитаю. Так, ну... Вот, кстати, вижу, да, без вины виноват. Что, звонить будем или как?
1: Я не знаю, ну а вдруг...
0: Давайте позвоним, слушай, на самом деле интересно сейчас.
1: Пускай оправдается, да. Придет доказательство, что он не отшпокал. Ее. Я что-то заговорился, его сказал.
0: Что-то вы, да.
1: Это... Хакеры его сломали.
0: Как думаете, какое уменьшительно ласкательное у него, у Dark Soul?
1: Вот душенька. Как будет странно звучит.
0: Ну, если... Да, душенька, да.
1: Душа моя.
0: Черненькая душонка. Эй, что там? Алло. А что у нас? Нету этого? Не понимаю, работает? Нет? А вот, смотрите, вот.

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
2: Битва поколений на Муз-ТВ.
1: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
2: Не пропустите, друзья!
0: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
3: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
4: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
5: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
3: И зайки зубки проверим.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: А, ну, вы знаете, да, я это, знаете, где слышал? А, я это слышал у Михалкова. Но не у всеми нашего любимого, разумеется, Никиты Сергеевича, а у его папы. Помните старый
1: дом?
0: Да, да, отца. Помните, спит Москва в ночной столице в этот поздний звездный час. Только Сталину не спится, Сталин думает о нас. А у Пескова тут не хуже, ну, правда, прозы.
1: Ну, прозы, писать, да.
0: Да, ну, мог бы стихами тоже. Там,
1: тогда что я тебя обвинил.
0: Не, ну, понимаю, почему, можно было по-другому. Там, не знаю, там, у него всегда дела, вы про это знаете. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, просто привыкайте, например. Ну или как-то еще, ну неважно. Но послушайте, но если это так, в чем суть новости, что типа Путин всегда работает, у него нет выходных. Если это так, то это очень плохо, потому что работать без выходных, как мы знаем, это удар по здоровью. У нас тут, знаете, все сейчас жалуются, все там, ай-яй-яй, кошмар, там все на работе сходят с ума, все выгорают. Это даже с двумя выходными. А без выходных вообще это очень плохие новости. Да? И я, честно говоря, надеюсь, вот когда это я услышал, я надеюсь, что это полная ерунда. А знаете, почему это может быть ерундой в устах Пескова? А потому что сам Путин, как-то, я не помню, там лет 5-7 назад в интервью, какому-то, кстати, американскому, то ли CNN, то ли NBC, не помню. Он сказал буквально следующее. Значит, там, ему там, не помню, какой вопрос ему задали, что типа, у меня в администрации, говорит он, там куча сотрудников. И неужели вы думаете, что я каждого могу контролировать? Конечно, я никого не контролирую. И дальше он сказал такую фразу. Вот напротив меня сидит Песков. Он иногда несет такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю, что он там рассказывает. Кто ему это поручил? Так вот, не этот ли был тот самый момент, тот самый пургий?
1: Да, возможно. Еще почему-то сидит напротив меня сейчас, когда я даю интервью CNN. А не Пескову.
0: Ну, где-то Россия, почему нет? Нет, просто у меня вопрос. Вот как понять, что именно вот, может быть, вот в этот момент он несет пургу?
1: Нет, ну все, прошли годы. Я думаю, что нет, он все исправил. Сейчас как бы нет. Сказал, значит, так оно и есть.
0: Нет, я надеюсь.
1: Да. И, кстати, я тоже в чем-то, ну, конечно, не в... Я тоже в последнее время что-то нет человеческих выходных. Какие-то все они нечеловеческие.
0: Просто. А, это да.
1: Все
0: да.
1: Как-то... У вас последнее было бы такое огнище. То есть ничего человеческого в моих выходных не было.
0: Ну, у вас когда бы по-другому было, вспомните, да? Все-таки вас немножко другая.
1: А отпуск!
0: Да, да.
1: Ой, да, это.
2: Крем-хруст шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Петербурге 80-летнюю пенсионерку мошенники превратили в курьера. Обманом заставили ее забрать 6,5 миллионов рублей у другой пожилой женщины. Жительницу итальянской улицы убедили передать все сбережения ради их спасения. А за деньгами отправили вторую бабушку, которой рассказали про секретную спецоперацию и роль тайного агента. Полиция раскрыла схему, возбудила уголовное дело и теперь разыскивает организаторов.
2: Слушайте, ну, я вам вот что скажу. Вот эта новость, это говорит о том, что мы уже вышли на совсем новый уровень. А, возможно, на последний. А, знаете, вот, видимо, вот с этим разводом бабушек мы вышли в финал. Все, дальше не будет. То есть это уже что? Это мы, где? Мы в очень интересном месте, когда бабушки разводят бабушек. Это уже бинго. Да, как это, змея, пожирающая собственный хвост. То есть, смотрите, значит, еще раз, я правильно понимаю? То есть бабушки versus бабушки. То есть мошенники уже работают, кстати, по старой бабушкиной схеме, да? Подобное лечит подобное. Для развода бабушек используют их же.
3: Ну, как бы, чтобы максимально доверие вызывал курьер.
2: Нет, конечно.
3: Это прямо какой-то прощелыга молодой, знаете? Брюнет жгучий там, да, такой, с такими... Как ему доверишь свои
2: миллионы? Нет, конечно, бабушки намного лучше.
3: А пришла такая, такая же, как ты, твоей крови.
2: Там. Это, конечно, да, я понимаю, просто я думал, что до этого не, даже в голову такое прийти не могло. Но, смотрите, то есть скоро, когда бабушек вообще не останется или станет их мало,

0: Можно будет мошенникам одну и ту же бабушку как бы юзать. То есть одна и та же бабушка, скажем, она же достает деньги, да, чтобы выкинуть из окна курьеру, а потом она же вместо курьера бежит вниз и уже стоит внизу, чтобы поймать эти деньги, и уже потом передать
1: курьеру. А пока она бежит, возможно, возникнет третья бабушка, которая перехватит деньги и свалит оттуда на электросамокате. И эта бабушка останется с носом.
0: Что за бабушка?
1: Фактор третьей бабушки, внезапная.
0: Я пока продумываю. Но не важно. Важно, что мы вышли, все. Дальше уже просто не будет. Интереснее точно не будет. Все, забудьте про эти новости. Значит, бабка выкидывает из окна другой бабки.
2: Крем-хруст-шоу.

0: 20:54. Кремов уже привстал, подпоясался кушаком, надел свои неширокие брюки до щиколок, которые снижаются к низу, которые удерживают шнурок вздержка. Собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 5 минут практически. Читаем сообщение, что там.
1: Ну, сегодня мы посвятили в основном все время ваших обсуждения ваших сообщений слухам. Слухам, которые ходят у вас на работе. Вот, например, человек с ником Кукуруза Хрущева пишет. Очень внезапное, как бы, сообщение от человека с ником Кукуруза Хрущева. Я пустил слух, что мой коллега гей.
0: Подождите, секундочку. То есть, возможно, вот это наша нервозность по поводу того, что вокруг нас столько этих людей сейчас, да? Это все он?
1: А вот успокойтесь, как бы, успокойтесь, не волнуйтесь. Дело в том, что Кукуруза Хрущева, судя по коду телефона, плюс 4-916 из Западной Европы. Ну, а вот там-то этот слух, да. Что слух там? Люди сами на этом репутацию делают. Нет, как так, последнее так, время, да? Слух? Какие-то профиты получают.
0: Конечно.
1: Там, да, вот, как бы, за прибавки всякие.
0: Это не слух, это называется пиар.
1: Да.
0: Там, у них.
1: Слабак.
0: Так, ну, так. А вот смотрите. Ну, а вот Игорь, да. А вот Игорь поднимает интересную тему. И вам она будет особенной, может быть, неинтересна. Ну, по крайней мере, для вас это крайне актуально, господин Кремов. Потому что он пишет, Игорь пишет, слышал сплетни, что Кремов на фестивалях без штанов выходит.
1: А? На фестивалях?
0: Да, не, но все-таки не на экономических форумах,
1: нет,
0: да,
1: вот это, нет, международных. Просто фестиваль бардовской песни.
0: Кстати, насчет экономики.
1: А там это нормально.
0: Нет, это не в этом дело. То есть такой слух, да, что вы на фестивалях выходите без штанов. И ничего с этим не поделать. Слух пущен.
1: Ну, кстати, да, приходится признать, потому что не только он один, другой написал. Вот Кремов любит штанишки поснимать перед публикой. Теперь об этом даже в Чили знают. Так слухи и работают.
0: Где?
1: В Чили.
0: В Чили с большой буквы Ч?
1: А в каком?
0: А не с маленькой. Чили, может быть, ну, знаете,
1: перец
0: там...
1: Чили?
0: Нет, может быть, знаете, кто-то на Чили.
1: Чили.
0: Да,
1: на...
0: да.
1: Нет. Нет, с большой.
0: Уже в Чили знают? Нет, а да, кто это пишет?
1: Миланский шизофреник Эммаус.
0: Нет, такого я не вижу. Нет, ну давайте, Кремов, вот давайте про других говорить, это всегда бла-бла-бла, там,
1: да, слушайте, ну, давайте.
0: Что со слухом про вас?
1: Ну, давайте так, ну зачем вот в этом, давайте не надо расшатывать лодку, надо вот это все распространять. Ну, господи, ну много лет назад, ну один раз, как бы, ну вот, стоило один раз оступиться, что ты на всех фестивалях.
0: Подожди, что значит оступиться? Как это?
1: Ну, вошел не в ту
0: дверь. А
1: ведь штанов.
0: Киркоров
1: уже простили.
0: Даже Киркоров не ту дверь вошел в штанах. Это потом они с него упали. А что у вас было? Расскажите.
1: Ну, там, ну, что-то там... А, фестиваль. Фестиваль — это громко сказано. Так там... Ну, человек 300 было в публике, ну что там, ну,
0: нет, а что
1: разговоров-то? Нет. Еще лето было жарко, я молодой, горячий.
0: А может, я вот, например, этого не помню. А не может ли это быть так, что фестивалем это стало после того, как мы сняли?
1: Юбилейным, ежегодным эвентом.
0: То есть до этого это было просто сидели люди на скамейках.
1: Что это? То есть вокруг меня на фестивале образовался.
0: Вот так слухи и рождаются,
1: да.
0: Понимаете? А это на самом деле действительно.
1: Надо их пресекать.
0: А вас?
1: Без штанов не надо
0: пресекать, посечь чуть-чуть. Ну давайте еще пару сообщений.
1: Так, а Коля, так это не.
0: Что Коля?
1: А Коля черт. Ага. Пишет нам.
0: Ну. Ну, это, кстати, запросто может быть и не слух.
1: Да, вообще. Я знаю человека, это другое же сообщение. Я знаю человека, который курит в туалете, но я его сдать не могу. Он мне зарплату начисляет. То есть, трудно знать тому, кто, потому что кто начисляет зарплату.
0: Что трудно знать?
1: Трудно сдать.
0: А, сдать?
1: Не могу. Ну, понятно, что, как и везде, наверное, в туалетах, в общественных местах, ну, там, при офисах, при там, курить
0: нет,
1: нельзя.
0: Я давно, нет,
1: лет 15.
0: Там. Я слышу, что, во-первых, все бухгалтеры ходят в туалет.
1: Вот это первое. Но они не но некоторые курят.
0: А.
1: И он начисляет же все-таки не бухгалтер, начисляет непосредственно начальник. Бухгалтер просто его дело десятое.
0: Так он его сдать не понимает. Ну, я ничего не понимаю. Ну, так слух-то в чем?
1: Ну, что это не слух?
0: Что бухгалтер в тубзике? А, кстати, вот как у нас с этим? Вот у нас, кстати, про бухгалтера слухов... Удивительно, кстати, у нас про всех есть слухи. Друг по другу там вот здесь вот в студии сплетничают. А про бухгалтера я ни разу не слышал.
1: Потому что он нормальный. Даже то, что он...
0: А вот теперь, внимание, вопрос на засыпку. Вам, господин бухгалтер, он или она?
1: Она.
0: Так.
1: Красивая женщина.
0: Да? А вы ее видели? Как выглядит, опишите.
1: Ох, такая она.
0: Я понимаю. А вдруг это окажется мужик? Я понимаю, тактика хорошая. Ну, а если мужик?
1: А почему, значит, конечно, окажется? То есть, вроде женщина, а там мужик?
0: А я просто... Так, слушайте, вот нам на спасение, знаете, что пришло? Сама судьба, 21.00. Все, господин, он же Кремов. Мы прощаемся с вами, но не с вами. Если вы заходите и подписываетесь на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также, тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы

0: только слушаем классную музыку, мы еще и объединяемся в рекордную семью, в танцевальную, как вы понимаете. И прямо сейчас давайте этим и займемся. Итак, рекорд-пати, импровизированные танцполы заряжены, стартуем!
1: Рекорд-пати!

0: Рекорд. Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
2: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Рекорд Пати продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там больше 100 штук. Добавить в избранное понравившееся можно, разумеется, и найти интернет-поток Пати 24/7 тоже легко и непринужденно. Кстати говоря, интернет-поток Пати 24/7 — это продолжение нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая еще 90 минут прямо сейчас здесь продолжается в эфире Радио Рекорд. Рекорд.

0: Рекорд реклама. Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Record. Реклама.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООСС «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой, 203-45-00.
7: ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». ОГРН 125-020-003-0530. Уфа.
8: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
9: Больше сделок.
8: Квартиры от агентства «Статус».
9: Строительство загородных домов от честного застройщика.
8: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
10: Ищите уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
10: «Тренди.рф».
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
15: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
16: ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Пресненская набережная. Дом 10, этаж 41. Помещение 1. Комната 6. ОГРН 127-39-244-741. 16+.
17: Робот-собака. Роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.

0: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде. ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

everyone. Share that love. Come on, share.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru, более 100 интернет-станций. Выбираем, добавляем в избранное, чтобы долго не искать. Во-вторых, через полчасика расскажу вам о свежих треках в рамках рекорд-релиза. Реально очень крутые треки, поэтому обязательно дождитесь, заценим, расскажу вам. Ну, в общем, все как на духу выложу обязательно. А прямо сейчас, еще полчасика, давайте потанцуем здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
2: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
3: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. «Чанган». Время быть в плюсе.
4: Подробности в «Чанган-центре Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
5: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
6: МТС – лидер технологий. Согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати хочу напомнить вам и рассказать, кто не знает, да, про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас огромное количество и музыкального, и танцевального, и что немаловажно, свежего контента собрано Special for You, то есть специально для вас. Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Женя Балдин с Колбасным цехом, Русским часом, из моих шоу Рекорд Лап Шоу, Рекорд Релиз и новое шоу Час Резидента на прошлой неделе, получается, были Свенки Тюнс. Кто будет на этой, пока не расскажу, но в четверг обязательно услышимся в 11 вечера по московскому времени. Что же касается следующего часа, то я не прощаюсь. Я перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в следующем 60-минутном отрезке расскажу вам о свежих треках в рамках рекорд-релиза. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра. Рекорд.

0: Прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алло, амигос, зовут меня Тим Вокс, и власть имя данной. Я открываю новый эпизод Рекорд Релиза, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые мировые музыкальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Практически все мы с музыкальной командой Рекорда все это дело собрали в единую селекцию и в рамках часа ближайшего готовы выдать вам. Если захотите треки эти обсудить, го ко мне в телеграм-канал. Ну а прямо сейчас мы стартуем с треком от Армина Ван Бюрена, Пита Тонга и Поппи Бейском «Tokas Miracle». Релиз вышел 11 сентября на Ministry of Sound Recordings в основе легендарный «Tokas Miracle» от Фрагмы, а Армин Ван Бюрен и Пит Тонг собрали новую версию вокруг вокала Поппи Бейском. Получилась, в свою очередь, современная, более масштабная и эмоциональная версия трека, который многие узнают буквально с первых секунд. Проверим. Рекорд-релиз прямо сейчас. Армин Ван Бюрен, Пит Тонг и Поппи Бейском. «Tokas Miracle».
0: Рекорд-релиз.

Nightmare. Еще один очень свежий релиз. Если захотите его обсудить, го ко мне в телеграм-канал Teambox. А трек у нас вышел, в свою очередь, 9 сентября на лейбле DIYnamic. Это хоум-лейбл Camel Fat. А в треке обращаются ребята к более олдскульной клубной эстетике. Здесь чувствуется энергия ранних 90-х. Брейкбитовая основа и очень классная запоминающаяся партия пианинки. При этом все собрано с современным продакшем и Camel Fat. Получается довольно необычное сочетание ретро-настроения и сегодняшнего клубного звука. Убедитесь в этом сами прямо сейчас в рекорд-релизе вместе с Camel.

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Продолжение рекорд-релиза у нас Дон Диабло, Ctrl-Alt-Del или Ctrl-Alt-Delete, Top of My Game. Неожиданно, друзья, релиз у нас состоялся 10 сентября на лейбле DNB All Stars. И это еще один пример того, как Дон Диабло продолжает активно исследовать драм-н-бейс вместе с Ctrl-Alt-Delete. Здесь плотная басовая линия, характерная для проекта работа с перебивками, с брейками. Ctrl-Alt-Delete уже стал одним из постоянных партнеров Дона Диабло в этой более жесткой музыкальной стороне. И если вам такая грань Дона Диабло нравится, забегайте ко мне в телеграм-канал Team Vox, обязательно обсудим и

0: реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
0: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Рекорд-релиз.

0: Эпатон, You and I, Me and You. Вот такое вот незамысловатое название композиции. Дэвид Гетта и Хайпатон с релизом от 11 сентября на Atlantic Warner. И это как раз тот самый случай, когда трек сначала несколько месяцев жил в сетах Дэвида Гетта, собирал реакцию публики на фестивале, а уже вот потом получил официальный релиз. Здесь у нас соединяются фирменная эйфоричная подача Дэвида Гетта, ностальгический подход Хайпатона к знакомым танцевальным мотивам, и в итоге получается мощный вокал, эмоциональный дроп, настроение идеального конца лета. И прямо сейчас это трек я предлагаю заценить в рекорд-релизе Дэвид Гетта, Хайпатон, You and I, Me and You.
1: Рекорд-релиз.

релиз от 11 сентября, выпущенный на Monster Cat Broke. Здесь Дилан Франсис показывает более мелодичную сторону своего творчества. Эмоциональный вокал же, в свою очередь, Лиззи Ланд соединяется с современным электронным фундаментом, если так можно выразиться. Сам же трек довольно короткий, чуть больше 2,5 минут, поэтому все развивается очень быстро, без лишних пауз. Зацените прямо сейчас сами в рекорд-релизе. Захотите обсудить — го ко мне в телеграм-канал Teambox. Ну а прямо сейчас Дилан Франсис, Лиззи Ланд, Cry Myself to Sleep. Рекорд.

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

узнаваемая электронная энергия Скриликса. Ну а название переводится с португальского примерно как, ну что-то типа... Это горячо, да? Вот или как это озвучить, я не знаю, чтобы вы поняли. Короче, по звучанию название полностью оправдано. Плотный брейк, мощный бас, бразильский оттенок в самой непосредственно вокальной.

0: плейлисты «Радио Рекорд» у меня в телеге Team Vox. Ну а поскольку сегодня понедельник, то значит в этой студии в следующем часе появится диджей Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной по версии трансмиссии. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.
1: Рекорд-релиз. Кенчи, эта та кенчи, капарада, мач по френчи. Нон та

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям Радио Рекорд. Настало время современного танцевального звучания на волнах рекорда. Музыка больших пространств и глубоких ощущений. А то, чем мы наделяем нашу жизнь и окружающий мир, зависит от нас. Благодаря современным музыкальным саунд-продюсерам мы продолжаем постигать латынь. Первым номером сегодня встречайте Агустина Портара с треком «Новая импронта». Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино, публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него. Это «Рекорд Клаб» с «Кефиром».

Российский саунд-продюсер Ивадра продолжает наше космическое путешествие треком «Galaxy», то есть «Галактика». Мне нравится, что человечество всегда готово смотреть за пределы видимого, известного. Даже область наших желаний не ограничена размерами земного шара. Хотя в ближайшее время возможность легко и без особых затрат путешествовать даже по нашей Солнечной системе нас не ожидает. И тем не менее, слушайте музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. С вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Мне кажется, что именно мечты человечества о безграничном пространстве повлияли на появление подобного звучания. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете Рекорд Клаб с Кефиром.

0: На стыке двух композиций мы оказываемся в самой середине микса. Дальнейшее звучание продолжу в том же ключе. Напомню, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Оставайтесь со мной. Это «DJ Кефир».
1: Рекорд Клаб.

Еще больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Удивительно, что Дэниэль Гомес, который в данный момент выступает под творческим псевдонимом Зоикен, для названия этого трека использовал слово «зловещий». У меня лично не получилось достичь данного ощущения при прослушивании. Возможно, автор находился в какой-нибудь крайней степени психического состояния. Оставайтесь со мной, это диджей Кефир.

достичь недостигаемого. Мы всегда ориентируемся на высокие результаты. Это хорошо и правильно. Но стоит ли каждый день и в каждом устремлении стараться быть лучше? Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это диджей Кефир. Оставайтесь со мной.